приятные посиделки. Молодую звезду из Румынии Богдана Медведя. Услышим горячую новинку Count of Me. Италию представит проект Ave, Meet Me in the Dark. И добавим сюда французских электронщиков Offenbach, трек Over You. Не пропусти.

Из печки. Еще раз напомню, что мировая премьера трека состоится в финале этой недели, но Европа Плюс — первая радиостанция, у кого Count on Me заиграл в эфире. Это Богдан Медведи на радиостанции номер один в России.

заряд бодрости на весь день. Так что, если есть желание сделать этот понедельник предельно легким, вместе с нами, то смело присоединяемся. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока наше настроение качнут Усач, Бенсон Бун, услышим поп-рок тему «Sorry, I'm here for Simon Else» и послушаем Шакиру, гимн чемпионата мира по футболу «Хит Дай-Дай».

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все так, следующие 30 минут, территория музыки, крутейшие хиты, горячие новинки и список следующий. Филатов, Кэрис, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights. Дивак и свежая тема Slow Down. И послушаем Алекса Уоррена, Fever.

0: Fresh.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4:00.

Sweet Summer Nights, Филатов, Кэрос и Деннис Фёрст на Европе Плюс, которые, судя по клипу, больше всех ждут выход шестой части GTA. И скажу так, что, ну, действительно, видео получилось очень даже атмосферное, стиль игры выдержан полностью и смотрится очень круто. Кто еще не видел, то рекомендую к просмотру. Далее по списку у нас продюсер из Франции, Мизма, дэнс-тема Hello, Рэй Далтон и свежая вещица Blood Running. И послушаем Дати, Take Me There, буквально через пару минут на Европе Плюс.

проснулся, собирается с мыслями и готовится покорить этот понедельник. 4:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Легкого старта рабочей недели каждому. Предлагаю заварить по чашке ароматного кофе, чтобы взбодриться.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Voice на Европе Плюс, 4.49 в столице, до финала часа у нас, ну, прям совсем чуть-чуть времени остается, но успеем захватить Дэвид Ашер, Блэк Блэк Хат и Альберт Брайт, трек Wild. Все это через пару минут, но прежде Алекс Манулов спешит напомнить про...
1: Лучший дебют недели Fastboy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Это уже 5 утра.
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Нет же, не хочется в это верить, не хочется. Тем не менее, последний день лета. Я всех приветствую, 31 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут, это крутой подъем на Европе плюс. Но я сразу хочу сказать заранее, не надо плакать, не надо горевать. Впереди шикарная, чудесная, красочная осень, которую мы проведем вместе под хиты на радио номер один в России. Сегодня еще 31 числа день блога, да, блог-дэй, 21 год уже празднуется эта официальная дата. Если у вас есть блог где-то в социальных сетях, мы вас поздравляем. Если блога нет, возможно, это тот самый день, когда вы запостите первое видео с какой-нибудь поездки, да, ну или просто снимите свой рабочий день, если начальство позволит это сделать. В общем, если ждете знака, то это он. Доминик Файк впереди, споет Baby Doll сразу после In Your Eyes, Робин Шульц и Алида. Ну а прямо сейчас BTS, да, просыпаемся по треку Swim на Европе плюс.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Итак, новость следующая. Парни-зумеры перестали мыться перед свиданиями. Они считают, что естественный запах сделает их более привлекательными для девушек. Такой тренд набирает популярность в социальных сетях. И он называется феромон максинг. Да, идея основана на том, что вместе с потом тело человека выделяют особые феромоны. Сторонники тренда уверены, что подобный букет из запахов может усилить влечение у партнерши и ее интерес. Некоторые даже призывают не стирать свою одежду и не пользоваться дезодорантами. Да, а я-то думаю, почему девчонки любят мальчиков постарше. Да потому что зумеры вот такими трендами занимаются. Летим вперед, у нас удачный созвон в этом часе. И гороскоп еще также нас ожидает. Нио до этого Клоуза и Сатерленд. Успеем послушать ту-ту-туру, делать громче. Хиты на радио номер один в России.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

однажды будет по-другому, как говорит Тима Белорусских, и мы говорим исключительно про позитивное изменение в дальнейшем. Да, только так и представляем себе наше будущее. Яркое, прекрасное, позитивное, полное впечатлений, совершенно шикарных. Вот под Айову мы и начнем получать шикарные впечатления, потому что песня «Мы» именно такая. До этого «End of the World», также Майли Сайрус прозвучит. Ну и до гороскопа осталось всего ничего, никуда не уходим.

Ну что, послушаем, что нам диктуют звезды на начало этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны в день отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу. Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы, берегитесь магазинов и распродаж. Иначе произойдет захламление. Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом сегодня. Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, надейтесь на друзей, они вас поддержат. Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение. Вот что советует Вселенная нам на этот понедельник. Впереди удачный созвон сразу после Music Sounds от Fastboy и Post Malone, а также успеем послушать Circles прямо сейчас.

Радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Также по-летнему, также в классном настроении. Будем играть в удачный сезон прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Может быть, подарочки в этот понедельник унесешь.

0: спросишь меня, Миш, ну скажи, как лучше всего начать понедельник, я тебе отвечаю, ну с подарков, конечно. Конечно, с подарков, как же иначе. У нас в гостях Александр. Саш, привет тебе, доброе утро.
1: Алло, привет, доброе утро.
0: Алло, привет, доброе утро. Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение твое?
1: Ой, у меня все хорошо. Завтра 1 сентября.
0: Ага, ой, да. Ой, да, это правда. Ну, дети готовы к школе-то?
1: Я думаю, что готовы, куда им деваться.
0: У них нет выбора. Им придется быть готовыми, Саш. Ну хорошо, хорошо. Ты у нас не один. У нас еще Настя тоже с нами. Настя, тебе тоже доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Привет.
0: Привет. Настя. Слушай, у меня вопрос следующий. Я тут недавно сам узнал, что сегодня у нас день блога, 31 августа. Скажи, у тебя есть какой-нибудь блог где-нибудь в социальных сетях?
2: Ну, есть страничка в Инстаграме, но я не знаю, 2000 подписчиков, это считается блогом.
0: Ну, во-первых, скажем, что это все-таки запрещенная организация, да? Но, тем не менее, хорошо.
2: Ой.
0: Да ничего страшного, не переживай, все нормально. Ну, 2000, во-первых, вот я, знаешь, как обычно всегда представляю, вот 2000 человек, вот если их представить, они смотрят на тебя, это вообще, это же сумасшедшее количество. Это просто огромная цифра. Так что вполне себе, вполне себе. Саш, а что насчет тебя? Ты что-нибудь ведешь, какие-нибудь видео, фотографии или нет?
1: Ну, у меня есть там ВКонтакте, Одноклассники,
0: вот,
1: но так
0: чисто
1: вот близкие друзья.
0: Понял. Ну, хорошо, ладно. Я просто к тому, что, может быть, сегодня тот самый день, когда кто-нибудь из вас откроет мир блога и какое-нибудь видео или фото. Ну, это посмотрим, это по настроению. То, что мы точно должны сделать, это сыграть в удачный созвон, сравнить ваши три последние цифры номеров телефонов, что-то совпадает, каждый получает классную сумку Шопер от Европа Плюс. Готовы пробовать?
1: Да-да.
0: Окей. Саш, у тебя у первого получилось дозвониться, поэтому мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: Цифра 2.
0: Цифра 2. Настя, у тебя?
2: 3.
0: 3. Эх, близко, близко. Ладно, дальше, Саш, давай предпоследнюю.
1: Цифра 0.
0: Цифра 0. Настя?
2: 1.
0: 1. Тоже близко, но все равно попадания нет. Ну, давайте третий раз попробуем. Саш, давай третью с конца. Что там?
1: Цифра 1.
0: Настя, у тебя?
2: О, 1.
0: Тоже 1. Хорошо. Вот это победа. Вот она победа. Ну вот, пожалуйста, прекрасный вторник. Ой, тьфу, какой вторник? Вторник завтра. Прекрасный понедельник. Прекрасный, чудесный понедельник. Ребят, ну я вас поздравляю. Шоперы отправляются к вам. Аплодисменты тоже для вас.
1: Спасибо.
0: Да вам спасибо, Саш, Настя. Ну, я желаю вам шикарного последнего летнего денечка. И дальше, чтобы осень вас только радовала. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
0: Больше хитов впереди. Гарри Стайлз прямо сейчас поет As It Was. Специально для тебя. Делай громче.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный созвон.

Как странно это работает. As It Was, я влюбился именно в формате кавера. Причем даже не могу вспомнить, от какой группы. Просто услышал какой-то кавер в интернете и вспомнил, что это же красавчик Гарри Стайлз. Потом уже включил оригинал, который часто играет здесь у нас на радио номер один в России. Ну и невозможно от него оторваться, конечно же. В финале этого часа Рики Мартин появится. Live La Vida Loca сразу после Джонни. Помню, в твоих динамиках сделай громче. Это утро вместе с нами.

0: Рики Мартин на радио номер один в России. Living La Vida Loca. Впереди будем также сумасшедше встречать этот понедельник. Больше хитов, больше музыки, больше новостей. Все для тебя.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Радіоплюс.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице. А вот и Павел Бесинин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. 20 миллионов километров проехали беспилотные грузовики по российским дорогам.
2: Круто.
3: Вообще.
2: Ничего себе.
3: Да, такой пробег они смогли сделать, начиная с 23 года. Всего по нашим дорогам сейчас курсирует 121 автономный российский грузовик. Минтранс сообщает, что за все время эксплуатации робофур не было зафиксировано ни одной аварии с их участием. Сейчас роботизированные фуры курсируют по трассам М11 Нева, М4 Дон, а также по трассе М12 и под Скаду. Пока их работу контролируют операторы, но движение уже осуществляется в полностью автономном режиме.
2: Да, скоро, Паш, вот это великое будущее наступит, когда машины будут совсем без водителей.
3: Великое, думаешь?
2: Ну, не знаю, вот как во всех этих играх, в том же Киберпанке, который я недавно скачал, садишься, водителя нет, тебе там что-то на экранах все везде, тебя куда-то везут. С другой стороны, ни с кем не поговоришь. Там как-то и уже, я не знаю.
3: Почему Доломейн очень даже разговорчивая машина.
2: Это правда. Да, ну здорово. Я рад за то, что у нас развивается все это.
3: А знаешь, что еще развивается?
2: Что же?
3: Беспилотный поезд в столичном метро проехал уже, знаешь, сколько?
2: Сколько?
3: 5000 километров.
2: Красота.
3: Ну, в метро там поменьше трассы немножко.
2: Ну да.
3: Да, тестовую эксплуатацию

0: запустили в январе на большой кольцевой линии. Мэр города сообщил, что к концу первого полугодия доля новых составов в подземке на МЦК выросла до 80%, но это обычных, а не беспилотных. А до конца года в метрополитен должны поступить 300 новых вагонов. Ранее, напомню, в московском метро на большинстве станций исчезли кассиры, их теперь заменили автоматы по продаже проездных билетов.
1: Как бы, Паш, такого не случилось, что роботы сами захотят куда-то поехать и поедут. А поеду-ка я вот на эту станцию.
0: А деньги у них откуда, а?
1: У роботов?
0: Да.
1: Ниоткуда.
0: Проезд не бесплатный.
1: Да, но они-то водить-то могут везти из точки А в точку Б. Вот ты сейчас новости рассказывал, фура едет и что-то вот у нее сбрендило, поехала не в Саратов, а в Ноябрьск. И все.
0: Ну, это уже «Черное зеркало». Сериал такой есть.
1: Ну да, знаю. Ну ладно, роботы, я думаю, будут все правильно делать. Очень надеюсь.
0: Надеемся, да. Тем временем, самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch.
1: GTA 6.
0: Ты угадал.
1: Да.
0: Разработчик устроил официальный показ 27 минут геймплея GTA 6. И это, кстати, первая была официальная презентация после череды сливов в интернете. Ага. Что мы узнали? Игрокам предстоит управлять двумя персонажами. Как и в прошлой серии, между ними можно будет переключаться. При этом персонаж, которым игрок не управляет, ведет себя активно и всячески помогает. Выход игры запланирован на 19 ноября, но до этого разработчики уже много раз переносили сроки.
1: Да, даже сайт Netflix упал полностью, хотя там тоже, ну, транслировалось. Я посмотрел все 26 минут геймплея. Ну, интересно. Mm-hmm. Посмотрим, все ли вовремя выйдет. Говорят, что на этот раз переносов не должно быть.
0: Ну, скажи, до Киберпанка дотягивает или нет?
1: Ой, Паш, вообще будущее это не мое. Я люблю драконов, мечи, вот это все, поэтому вот эти все игры сравнивать не знаю. Я люблю вот фэнтези.
0: Ну, подождем.
1: Ну, я думаю, что дотянет.
0: Хорошо, а что не надо ждать, Миша?
1: Хиты на Европе Плюс, Мадонна, Мартин Гаррикс, Медуза, Джеймс Картер и Темпер Сити. Все ожидает впереди. Делай громче.
2: Крутой подъем.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Впереди музагруз в этом часе обязательно состоится. Я не рекомендую надолго отходить. Также гороскоп, конечно, послушаем. Но и Эд Ширан нас встретит с треком Perfect сразу после Ларин. Warning Signs прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Мне кажется, нужно зарегистрировать новый закон. Если звучит Эд Ширан и его песня Perfect, медленный танец должен происходить. Он должен происходить обязательно, ну потому что это преступление не танцевать под это что-то красивое, шикарное, да, особенно в начале недели. Вот понедельник, казалось бы, серьезный какой-то день, какое-то вот это вот важное буднее. Будние дни начинаются, и вот чтобы скрасить, да, добавить легкости, медленный танец в самом начале. Это прекрасный способ это сделать. Да, что у нас впереди? Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Сразу после Die Die, Shakira, Burna Boy. Ну и гороскоп уже вот-вот, не пропускай. Европа Плюс.

0: Вдвоем. Гороскоп.
1: Ну что, самое время послушать советы Вселенной на этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, день отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу. Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление. Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки, пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом. Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат. Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение. Вот что советует Вселенная. Музагруз впереди, послушаем One Republic прямо сейчас. Give me something.

Пауза уж точно здесь неуместна. Да, Баст и моя Мишель, если я буду танцевать на радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Без всяческих пауз, торможения, набирай номер, дозванивайся сюда, поболтаем, сыграем в муз-загруз. Может быть, урвешь подарочек в начале недели. 745-6565, код Москвы 495.

0: отпуск. В данный момент на работе нахожусь.
1: Ага, понял, понял. Ну, как-то у тебя все четко. У тебя, ты вообще, вот насколько по шкале от 1 до 10 ты ответственный человек?
0: 5?
1: Как
0: оптимально.
1: 5? Ну, не знаю. Вот, а по голосу, мне кажется, все 10. Может быть, я не знаю, ну, может быть, 9, но как будто бы высокая оценка. Так, знаешь, ты так четко все, знаешь, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, отпуск прошел нормально, сейчас уже на работе. Так что я подумал, да. Потому что у меня вот насчет ответственности... Нет, я тоже ответственный человек. Но, знаешь, есть недочет, есть нюансы. Ну, хорошо, я понял. Отпуск прошел нормально. А что было самого яркого-то вообще в отпуске? Может, кого-то встретил? Что-то, может быть, съел? Что-то увидел такое вот, что можно записать, запомнить, в рамочку повесить. Есть такое? Или все так, ну, было, как, знаешь, как всегда?
0: Съездил в Москву, посмотрел Москву с детьми.
1: О, Москва.
0: Это было прекрасно.
1: Москва шикарный город. Я обожаю этот город. Знаешь, он такой разный. Столько людей здесь, просто с ума сойти. Вот, наверное, из-за людей мне лично Москва больше всего нравится. На одной улице можно встретить вообще вот из разных миров персонажей. Ну, хорошо, Жень, я за тебя рад. Раз все степенно, все отлично. Будем сейчас играть в музагруз. Может быть, подарочек удастся мне тебе подарить сегодня. Ты готов?
0: Надеемся.
1: Окей. Okay. Ну, попробуем, во всяком случае. Вопрос у меня следующий. Звучит он так. Кто из этих артистов первым в истории 4 раза выиграл Грэмми за альбом года? Кто это сделал? Это может быть вариант 1. Тейлор Свифт. Или, может быть, это Бьонсе? Кто из этих девчонок первая в истории 4 раза выиграла Грэмми за альбом года? Что думаешь, Жень? Рассказывай.
0: Вариант второй.
1: Вариант второй. Ничего себе, так уверенно, да, ты сразу заявляешь. Бьонсе, да? Слушай, ну, а ты вообще знаком там с творчеством Бьонсе, Тейлор Свифт? Кого из них больше знаешь?
0: Знаком, слушал. Хорошая группа.
1: Бьонсе? Ну, скажем так, да. Певица неплохая, и группа у нее, бэнд тоже вполне себе замечательный. Итак, твой вариант номер 2, Бьонсе, и это, внимание... К сожалению, нет, Жень. Именно Тейлор Свифт 4 раза выиграла Грэмми в категории альбом года. В 2010-м Fearless, потом 1989, в 2016-м, в 2021-м Folklore. И вот в 2024-м, не так давно, Midnights. Вот первая установила вот такой рекорд она, Тейлор Свифт, красотка. Бьонсе тоже, на самом деле, огромное количество у нее наград, но здесь ответ был Тейлор Свифт. Жень, знаешь, в любом случае, аплодисменты эти для тебя... Мы сегодня утром, вот встреча утром, это самое главное. А дальше уже, X-шоперы, в следующей игре тебе подарим обязательно. Ну, ты как вообще? Все, не расстроился, надеюсь?
0: Все хорошо, все нормально. Все живы-здоровы.
1: Это самое главное.
0: Это самое главное.
1: Да, точно. Жду тебя в крутом подъеме побудем с 5 до 7. Классного тебе дня, до встречи. Пока-пока.
0: Спасибо, до свидания.
1: Больше хитов впереди. Marshmallow, Portugal, The Man, появится Феникс. Также Cat's Eye, послушаем Animal. Прямо сейчас сделай громче. Летим вперед.
2: Крутой подъем на Европе+.

Animal на радио номер один в России. В финале этого часа Royal Gigolos, California Dreaming. Сразу после Sabrina Carpenter. Она сладким голосом споет для тебя Tears. Ну и бригаду ждем здесь уже через 10 минут. Не пропускай.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. В Минпросвещении рассказали об изменении срока обучения в школах. В России начнут продавать лекарства в аптеках на колесах. И стало известно, когда родители покупают детям первые смартфоны. Далее о подробности. Срок обучения в российских школах меняться не будет, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о том, что 11-летний срок обучения в российских общеобразовательных учреждениях закреплен в федеральном законе. Кравцов также напомнил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. По его словам, это гарантирует одинаково качественное образование в любом регионе страны. Министр добавил, что любые изменения в системе образования требуют предварительного обсуждения в экспертном и педагогическом сообществе. Россиян предупредили о новой уловке мошенников. Эксперты по цифровой безопасности рассказали о появлении в интернете сотен страниц с бесплатными рецептами. При этом после каждого такого рецепта жертве предлагают закрытый курс, бесплатную книгу или некую уникальную методику. Тут действует распространенная схема, когда сначала злоумышленники просят контакт, потом заваливают рекламой и продают дорогие курсы, часто с сомнительным содержанием. Авторы таких каналов часто не имеют медицинского образования, а их цель – не улучшить здоровье, а заработать на продаже курсов, книг и авторских методик. В России начнут продавать лекарства в аптеках на колесах. Уже завтра в стране начнется эксперимент с мобильными аптечными пунктами. Они будут приезжать в удаленные поселения по регулярным маршрутам, а купить там можно будет как популярные лекарства, так и заранее заказанные препараты. За отпуском лекарств будет следить фармацевт или провизор. Эксперимент рассчитан до сентября 2029 года, а подключиться к нему смогут регионы, которые подали заявку в Минздрав. Стало известно, когда россияне покупают детям первые смартфоны. 62% родителей сделали это еще до школы или к первому классу. Еще 23% приобретали гаджет в средней школе. Согласно данным свежего исследования, перед первым классом купил ребенку смартфон каждый третий. А когда детям было от 4 до 6 лет, каждый четвертый россиянин. Родители хотят оставаться на связи с детьми или покупают устройства для игр и мультиков. Меньше 10% опрошенных сказали, что их дети растут без смартфонов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 68 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что ж, еще одна неделя началась.
1: Ага, последний день лета.
0: Красиво очень, если мы оцениваем отсутствие...
1: Счастье, голос. Ты знаешь, я вчера еще была на концерте под открытым небом.
0: «Прощай, лето» называется?
1: Практически, да. И сидела, и капал дождь. Ну, как капал, лил, как из ведра. Я сидела в дождевике, думаю, какая грусть.
0: Какая глупость. Я же 2 часа в дождевике сижу, а он же не поможет.
1: Да, да.
0: А, кстати, вот как... Прости. Копнем чуть глубже. А как вот ты в дождевике, удобно тебе находиться? Потому что у меня всегда сразу парниковый эффект.
1: Нет, ты знаешь, было вчера прохладно, что он меня даже немножечко грел. Я была рада, что был дождевик. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, есть такой эффект.
0: Да, слушай, но по описанию очень грустный день вчера у тебя был.
1: Нет, хороший, хороший.
0: А
1: просто
0: сразу
1: просто за неделю я уже 3-й раз была на концерте под открытым воздухом, когда был дождь. У меня было 3 концерта под дождем.
0: Но в целом, может, и не стоит грустить так по тому лету, который уходит. Смотри, ни одного ясного денечка не было.
1: Ты знаешь, сегодня наша птичка Леша,
0: он
1: же звукореж, да, принес мне плохую новость.
0: Лето заканчивается.
1: Нет, хуже. Я говорю, ну ладно, будет бабе лето. Он такой, да вроде не будет. Что? Он такой, ну просто сразу станет плохо. Спасибо, Леша.
0: Нормально. Но слушай, ты же знаешь его теорию.
1: Я же завтра...
0: Заниженных ожиданий. Снег не выпадет, скажи спасибо.
1: Ну да, но завтра же стих будет от меня.
0: Он будет.
1: Подберу какой-нибудь нуарный.
0: А можно какой-нибудь южнокорейский нуар? Просто обожаю этот стиль в кинематографе. Что-нибудь.
1: Хорошо, хорошо.
0: Хорошо, подождем. Что ж, мы ждать не будем, впереди бригаду Music Awards.

7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается. Вики, поздравляю тебя. Поздравляю себя.

0: Поздравляю всю нашу команду и всех тех, кто нас слушает.
1: С чем?
0: День любви к животным.
1: О, мы любим.
0: Все так, все так. Еще хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?
1: Нет. А, ну, ты знаешь, я люблю всех животных.
0: Да,
1: мечтаю
0: да.
1: очень попугая завести, осла.
0: И это у нее не о чем говорить называется. Так, сегодня номинация «Животная любовь». В ней представлены Мартин Гаррикс с треком «Animals». А против него Maroon 5 с треком «Не поверите, Animals». Спасибо, что впервые в жизни Леха не убавил трек, когда мы подпевали.
1: Ну просто почему-то не поверил нас в этот раз.
0: Да просто забыл, очевидно. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Это Инна в бригаде Уны. Европе плюс 7.1 с Москвой, Вики. Да. Давай разбираться с первой бригадой Music Awards. Первым на этой неделе.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: А там трек Animals и его исполнители, набрав 56%, Maroon 5. Лучше уже не будет. Вперед.

0: Джон Саммит, бригаде У на Европе плюс 77. Ну чего я чуть не обманула? 7:18 в Москве.
1: Я никого не обманывала.
0: Да это я про себя.
1: А,
0: угу. Просто иногда повнимательнее слушай меня, тогда поймешь, кто кого обманывает. Что у нас будет дальше?
1: Все хорошо будет дальше.
0: А, ну круто, впереди Рики Ньюс.
1: Тебе понравится.
0: На Европе плюс.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе Плюс, 7:24 в Москве.
1: Вик, да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Вот скажи, приятно, когда находишь какую-то старую вещь? Да, ну вот там, ну, деньги, например, в кармане.
0: А, о таких вещах старо говорим,
1: ну,
0: да.
1: Нет, ну и просто старую вещь, какую-нибудь фотографию, может, которую ты
0: потерял. Да, это
1: потерял.
0: Приятно, да, признаюсь, конечно.
1: Вот, а приятно еще, когда кто-то за тебя находит?
0: Ну, когда деньги, неприятно. Фотографию, чтобы потом вернули, приятно. С деньгами обычно не возвращают.
1: Нашел твои деньги, теперь мои. Но тут удивительная история произошла, потому что 80-летнему альпинисту вернули его рюкзак и снаряжение, которое он потерял 60 лет назад.
0: Wow.
1: В Альпах, да, представляешь? Wow. Да, в австрийских. Дело в том, что когда он еще был, собственно, молоденьким совсем, они с друзьями пошли в горы, и у него упал рюкзак, а он же тяжелый, поскольку снаряжение, в какой-то ущелье прям, знаешь, какая-то дыра была.
0: Yeah.
1: Вот. Достать, естественно, не смогли, но льды тают. Вот. Прошло 60 лет.
0: Какая веселая новость.
1: Да нет, не веселая новость, но прошло 60 лет, и в итоге получилось, что его рюкзак оказался на поверхности. И кто-то подобрал, полицейские стали изучать документы, которые там нашли, распознали имя и нашли в итоге человека.
0: А-а-а.
1: А ему там уже за 80.
0: А вот герой этой истории, которому за 80, он, ну, знал, что он потерял рюкзак или 60 лет ходил с чувством, что-то понять не могу, что-то
1: где-то забыл. Я думаю, что он заметил. Ты знаешь, мне кажется, в
0: гараже... Как-то налегке спускаемся, как-то хорошо так идем.
1: Замечаешь, что у тебя нету какой-то страховки, наверное, заметно.
0: Не зря говорят, вот спускаться со ступени как-то проще, чем подниматься.
1: Ну да.
0: Но интересно, класс.
1: Да, вот так. В Италии вновь ищут 130 главных любителей сладенького. Дело в том, что в начале октября пройдет чемпионат мира по тирамису в очередной раз в городе Тревизо.
0: Да.
1: И они ищут жюри из народа. Чтобы стать, собственно, судьей, тебе необходимо, во-первых, разбираться в тирамису.
0: Вот прям уж сильно разбираться.
1: Ты знаешь, я стала проходить этот тест, ну просто по предполагу.
0: Конечно, там заявка, личные данные.
1: Ну просто, да-да-да. Ну и тут сложные вопросы. Вот, например, какое из следующих утверждений о кофе верно?
0: Ну-ка.
1: Его необходимо приготовить во время соревнований без сахара. В оригинальном рецепте его можно заменить ячменным кофе. В этом креативном рецепте его можно ароматизировать ликерами. Или его готовят организаторы, подают охлажденным. Я не знаю. Оказывается, там реально... Я думала, там будет вопрос в серии. Вы правда любите тирамису? Вы готовы съесть много сладкого? Ну, вы прям супер.
0: А там вопрос на знание правил чемпионата?
1: Оказывается, да.
0: А, ну нет, такие соревнования нам не интересны, конечно.
1: Ну, там прям сложный вопрос.
0: Нет, соревнования интересны, но вот этот вот отборочный этап, конечно, слишком жестокий.
1: Ну, я думала, там эссе, просто расскажи, почему ты классный.
0: Ну, да, Ири. Ну, вот любишь? Люблю. Подходишь.
1: Вот да.
0: Любовь, она такая, она ее надо чувствовать.
1: Но мы желаем всем удачи, вот кто станет судьей. Во-первых, вы запаситесь терпением.
0: Впереди серьезный этап вашей жизни.
1: Да.
0: Возможно, самый яркий в жизни.
1: Вот.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа.
1: Умный день отлично подходит для самообразования.
0: Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
1: Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
0: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух.
0: Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
1: Ого, ого. Да, вот смотри, главное знать, что ты барахолки именно любишь.
0: Да.
1: Ага. Весы, дело, на котором вы поставите крест, начнет приносить плоды.
0: Скорпионы.
1: Поставили крест.
0: Счастье само попросится к вам в руки, пустите его.
1: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
0: Козероги, день прекрасный для розыгрышей и сюрпризов.
1: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
0: Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение.

0: Айсгергерт и Зиверт приходил на Европе Плюс. 7:36 в Москве.
1: Я не играла целую вечность.
0: Как всегда. Как и годы до этого.
1: Да.
0: У нас впереди первая мысль. Сегодня играет Вики.
1: Да, звоните, пожалуйста.
0: Звоните, пожалуйста.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде «Умный» в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Александр меня зовут.
1: Здравствуй, привет, Саша.
0: Ты где? Где живешь?
2: Город Ставрополь.
0: Ставрополь, прекрасно. Саша, поздравляю. Сегодня мы с Вики в одной команде.
1: Угу.
0: И, надеюсь, поздравления на этом не закончатся. Все-таки у вас мысли совпадут. Как думаешь, вы близки с Вики по духу?
1: Конечно.
0: И по мыслям?
2: Конечно, мы оба близнецы.
1: О, все. Но у нас тут, видишь, проблема, Саш. Нам надо будет выбрать правильный ответ, так что много будет вариантов. А когда у тебя день рождения?
2: Постараемся. 30 мая.
1: 30 мая.
0: О, круто. Вообще не летом.
1: Нет, ну что? Ранние близнецы. Мы ранние близнецы.

0: Искупаюсь.
1: Искупаюсь. Ну а завтра, в первый день осени, я обязательно...
0: Завтра, в первый день осени, я обязательно пойду на работу.
1: На работу, молодец. Умеешь отметить. Ну и последнее. Да что вы ко мне все пристали? Я вам что?
0: Справочник.
1: Справочник, молодец. Молодец, Саша. Можешь расслабиться. Внимание, возвращается Вики.

0: Прям с 30 мая эта песня у нас играет примерно.
1: Да.
0: Саша, умница, давай с тобой продолжим.
1: Хорошо.
0: Обожаю, когда утром...
1: Легко просыпаешься. Нет. Есть солнышко.
0: Вкусный кофе.
1: Вкусный кофе, да.
0: Парни, дарите девушкам цветы
1: и любовь.
0: Подарки.
1: Подарки тоже.
0: Сегодня, в последний день лета, я обязательно...
1: Я обязательно поработаю.
0: Нет, похоже? Искупаюсь. Согласен, не первый, что приходит в голову.
1: Саша, где-то в Ставрополе купаешься.
0: А человек из Ставрополя?
2: Что-что?
1: А где-то в Ставрополе купаешься?
2: А, Комсомольский пруд.
1: А,
0: понятно?
1: Хорошо.
0: Понятно?
1: Да.
0: Ответил?
1: Да.
0: Ладно. Ну а завтра, в первый день осени, я обязательно... Ну, у вас будет похожий сценарий.
1: Похожий сценарий?
0: Прям в ответе идентичный.
1: Начну грустить?
0: Нет, пойду на работу.
1: Да что ж такое?
0: Ладно, последнее.
1: Но шансов нет, получается.
0: Шансы есть всегда, Вики. Но в твоем случае не так их много.
1: Спасибо.
0: Вот тут нужно вспомнить то,
1: что... А Сашка такой хороший мальчик. Вот было бы классно, если бы выиграл.
0: Вспомни то, чем уже давно не пользовались. Да что вы ко мне все пристали? Я вам что?
1: Энцы...
0: Ну вот куда туда же.
1: Книга какая-то?
0: Ну да.
1: Справочник?
0: Да!
1: Желтый!
0: О, Саша, есть победа. В первой мысли есть совпадение. Лови подарок.

0: Саш, поздравляем. Свитшот, твой финальный день лета. Он такой
1: спасибо.
0: Как раз тепленький, приятный, к осени то, что нужно. Звони еще, счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, до свидания.

0: Банды Герл, Бригаде Уны, Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы подключаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
1: Да, главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
0: Было классно, не потолстел уже прекрасно.
1: Неплохо. Неплохо. «Спасибо, лето» было классно и очень дорого, вот это вот не классно.
0: О, отличная рифма. Классно, не классно.
1: Но у вас, надеюсь, получится лучше. Поэтому классно, может быть, можете там как-нибудь
0: продолжите
1: изменить
0: слова в рифму. Спасибо, лето, было классно, а дальше вы.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Реклама.
3: Да пизда.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Европаплюс.ру.
16: Здесь больше хитов и больше музыки.
17: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
15: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
17: Заходи на сайт европаплюс.ру
16: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
15: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
17: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
16: 12+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня поэтическое утро. Открывает саундчек и стихи, посвященные лету.
2: Давай.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Спасибо, лето, было классно. Тебя прожил я не напрасно. Походы, море и киты. Тебя я жду, ты приходи.
1: Хорошо.
2: Хорошо,
1: да?
2: Красивенько.
1: Хорошо,
2: прям, да.
1: Вот тут еще есть вариант для любителей сырости и грязи.
2: Угу.
4: Спасибо, лето, было классно. Так мокро, сыро, очень грязно.
1: Круто, здорово, такие тоже когда... есть, да. Ну, как, ну, это дождь, когда взаимодействует с землей, получается грязь. Красота.
2: Красота.
1: Конечно, природа. Дальше.
5: Доброго утречка всем. Вел, Вики и Леха. Спасибо, лето, было классно. Тепло осталось в сердце страстно.
1: Чувствуется, да, второй том еще на подходе?
2: Да, чувствуется.
1: Продолжение будет. Ну и финальное.
6: Доброе утро. Спасибо, лето, было классно. Полетел в Читу, было опасно. Было в самолете страшно, но вернулся с деньгами, и это прекрасно. Спасибо, Вэл, спасибо, Вики. Будем жить на веки.
1: Он же хорошо. Про «будем жить на веки» или «на вики»?
2: Не знаю, вопросик.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Стало известно о реакции Белого дома на отставку пресс-секретаря. МИД России рассказал о визовых ужесточениях для европейцев. И меньше суток остается до повсеместного внедрения цифрового рубля. Далее подробности. Отставка пресс-секретаря американского Белого дома стала неожиданностью для команды Трампа. Bloomberg пишет о том, что хотя ротация сотрудников перед промежуточными выборами считается обычной практикой, отставка Каролин Левит застала врасплох чиновников. Об этом говорит и тот факт, что пока Трамп не торопится с поисками нового пресс-секретаря. Напомню, официально было объявлено о том, что Каролин Левит покидает пост для того, чтобы больше времени уделять семье и детям. Позже Трамп пошутил, что недоволен тем, что Левит любит своих детей больше, чем его. Миллиард евро в год теряет Финляндия из-за закрытия границ с Россией. РИА Новости пишут о том, что это подсчеты самих финнов. Местные общественные организации сообщают о том, что экономика и инфраструктура Восточной Финляндии строилась с расчетом на покупательскую способность граждан России и трансграничную торговлю. Закрытие границ привело к потере клиентской базы торговых центров, аутлет-деревень, автозаправок и магазинов повседневных товаров. Российский МИД не планирует ужесточать визовый режим для граждан европейских государств. На Смоленской площади в Москве отметили, что Москва считает сохранение контактов между россиянами и европейцами важным, несмотря на напряженные отношения с властями европейских государств. Речь идет в том числе о поддержании культурных и гуманитарных связей. При этом в российском МИДе обратили внимание на участившиеся случаи провокаций и инцидентов с российскими гражданами, которые находятся в странах Европы. Меньше суток остается до повсеместного внедрения цифрового рубля. Завтра всем россиянам станет доступна новая форма российской валюты. Главная особенность цифрового рубля в том, что это самая прозрачная форма расчетов. А выгода для граждан заключается в том, что оплата цифровым рублем проходит бесплатно, без каких-либо комиссий и сборов, в том числе со стороны банков. На первом этапе цифровым рублем можно будет оплатить покупки в магазинах, сотовую связь и другие привычные товары и услуги. В месяц на цифровой кошелек можно будет положить максимум 300 тысяч рублей, а в будущем этот лимит может быть увеличен. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 99 рублей и 68 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Есть ощущение, что ты что-то нажала и все исчезло, учитывая то, как Паша Беседин смотрит в твой ноутбук, либо он высматривает какой-то компромат на себя самого.
1: Нет, Пашенька мне тут чинит все.
0: Угу. Ну, круто, что он выбрал время именно во время эфира.
1: Ну, я думала, смешно, что Паша мне показала, я сразу тыкнула, и Паша показывает, нет, не тыкай.
0: И тыкнула? А как тут не тыкать, когда хочется?
1: Ну, мне всегда хочется. А еще хочется поиграть, хочется подарки раздать.
0: Хочется поиграть. Или когда говоришь, ни в коем случае не надо, сохраните свое психологическое состояние,
1: не смотрите
0: видео.
1: Да.
0: Да, ну как не смотреть такое? Всегда же хочется проверить себя.
1: Такой анонс.
0: Да. Ну вот, пожалуйста, сохраните себя без подарков. Не звоните в Эвридейк.
1: Угу.
0: Вот попробуйте. Попробуйте устоять. Впереди Эвридейка не звоните.
1: Не звоните.
2: 7-4-5.
3: 6-5. 6-5.
2: Код Москвы.
3: 4-9.

0: Baby Doll, это Доминик Пайк, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве, пока мы ждем Эвридейку, давайте путешествовать чартером Бригаде У музыкально, снова.
1: Да, давай, куда летим?
0: Летим туда, где, так, подготовиться не успел, давай по памяти, шоколад, там есть, значит,
1: два,
0: да,
1: варианта уже есть у меня. Угу.
0: Ну давай, мне кажется, уже хорошая подсказка.
1: Бельгия или Швейцария?
0: Давай, выбирай.
1: Ну нет, так нельзя, ты должна еще подсказка, давай.
0: Но шоколад и, ну, и люди там живут еще.
1: А, ну тогда Швейцария.
0: Правильно, Бельгия. Летим в Бельгию, а там в чартах новиночка от Тувалу и Стромае.
2: Чартер Бригады У.

0: часов 10 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Привет. Как его зовут?
3: Наташа.
1: Угу.
2: И? Никита.
1: Никита такой, да, осторожный?
0: Да. Никита как будто не первый раз в эфире. Понимаешь, что лучше не торопиться. Да, давай, Наташа, выходи первая. Никит, где ты живешь?
1: Никит,
0: где живешь?
2: Так, я в Питере.
1: В Питере. Ага, Никит, ты в каком районе?
0: Подожди, Наташа, возможно, за Никиту ответила. Да Никита в Питере живет.
1: Нет,
0: а ты,
1: Наташа за себя ответила.
0: Ты тоже
1: чувствую.
0: В Питере, Наташа?
3: Тоже в Санкт-Петербурге.
0: Вики, давай.
1: Да, Никит, в каком ты районе, Наташа, в каком ты? Возможно, вы где-то рядом.
2: Я около Черной речки.
3: Московском.
1: Нет, это совсем не рядом.
0: Смотри, как ты уже разбираешься.
2: Но это одна ветка.
0: Понятно?
1: Ну да, но они, по-моему, это в разных сторонах.
0: Вики, это одна ветка, на одном дереве сидят. Все нормально. Наташа, Никита, прямо сейчас мы вам подарим по одной букве. И ваша задача по очереди, буквы будут разные. Наташа, начнем с тебя. Создать предложение, в которое будут входить слова, которые начинаются только на указанную букву.
1: Да, и это должно быть не перечисление, это должно быть прям предложение со смыслом, то есть там...
0: То желательно.
1: Да.
0: Желательно. Сверхзадача такая.
1: Да, Наташа, давай тебе дадим буковку Т.
0: Т. Наташа, вперед!
3: Отлично. Такого Тимофея только трудно травмировать.
1: Травой.
0: Железный Тима. Точка? Точка. Кстати, скажи слово точка.
3: Точка, да.
0: Точка, все, прекрасно.
1: 7 получилось.
0: Да, как будто бы объявление какого-то бойца перед
1: выходом
0: на бой в ММА. Да. Такого Тимофея только травмировать невозможно. Наташ, 7 слов.
1: Красиво.
0: Коротко, но очень емко.
1: Кстати, Наташ, звучало достаточно профессионально, как будто ты тренируешься.
3: А, нет.
0: Хорошо, спасибо, Наташа. Никита.
2: Да.
0: Вот прямо сейчас будет твой выход. Тебе мы дарим буковку Р. Вперед.
2: Розовый Ренат, Риана, Рубил, резкие...
1: Рябины, может быть.
2: Развороты.
0: Резкие развороты, да, хорошо.
2: Ага. Рандомно.
0: Все.
2: Рычал.
0: Все, отлично. Мне сначала послышалось, что Ренат с фамилией Риана, а он Риана.
1: Риана,
0: как необычно. Ну, тут получается тоже 7 слов.
1: Шикарно.
0: Получается ничья, победная.
2: Супер.
0: Наташа, Никита.
1: Санкт-Петербург.
0: Питер. Дарим вам по нашей фирменной футболочке от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Звоните нам еще.
0: И хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока.

0: аутентичная, или, как сказали бы в интернете, нишевая. Это лирик бригаде в Европе Плюс. 8.17 в Москве. О, Вики, у нас же впереди схватка, дебаты,
1: да,
0: политические разногласия.
1: Которым мэр и мы.
0: Да, общая, да, у нас победа.
1: Ну, я тебя наградила.
0: Да, ну я так и написал.
1: В рыцари посвятила.
0: Да, мэр, вэл. Тема ухаживания. Ну, вот ты вот поухаживала за мной,
1: да?
0: Отдав титул. А сегодня будем бороться.
1: Хорошо.
0: По теме ухаживания. И расскажем все здесь, в бригаде У на Европе Плюс.

0: You for Life, это Loud Luxury, Эмили Робертс, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем ухаживание.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, ну ладно.
0: Уж вручила титул, давай, поздравляй.
1: Поздравляю, да, тебя.
0: Круто, спасибо. Очень приятно.
1: Пожалуйста,
0: очень. Тема ухаживания.
1: Да, ну вот мы привыкли, что в мире птиц обычно самцы завоевывают сердца самочек своим оперением, да, смотри, какой у меня хвост,
0: да.
1: Смотри, у меня какие крылья. Угу. А вот это такое перышко, тут такое, а ты вот такая серенькая, а я такой красивый. Вот.
0: Каких-то нарциссов.
1: Ну, что есть, то есть. Но я нашла прикольную птичку, которая впечатляет своими ногами.
0: Опа.
1: Да, самец синеногой алуши словно заявляет своей избраннице: ты просто посмотри, какие у меня лапища. Я вообще ого-го, они такие голубые.
0: Ну и, судя по взгляду, животное само в шоке от того, как природа наградила их лапами.
1: Да, в общем, интенсивность синего цвета их лап напрямую связана с рационом и здоровьем птицы. Яркий цвет обусловлен тем, что они всегда едят свежую рыбу. Вот, и элементы правильно оттуда получают. И то есть, когда самец показывает свои ноги, типа, смотри, какие ноги, а? Удивилась?
0: Ты глянь.
1: А? Ты посмотри. 46-й размер, между прочим. Ага. Он как бы показывает, что я питаюсь хорошо, я очень здоровый, я хороший добытчик. Со мной
0: не пропадешь.
1: Такие же синие ноги будут. Вот. Ну и получается, что их свидание выглядит так, что самцы просто маршируют перед самочкой. Типа, оп,
0: ноги
1: оп,
0: на стол.
1: Оп, оп,
0: ты
1: ноги,
0: глянь,
1: да, ноги на стол, да, задирают лапы, бьют чечетку. В общем, все, что связано с ногами.
0: Красота. А у девчонок какого цвета ноги?
1: А вот я, кстати, не знаю. Наверное, обычными.
0: Ну, это до брака.
1: До брака.
0: Что если еще не посинели, значит, не нашла того самого.
1: Возможно.
0: А если нашла и не посинели, значит, самец врал.
1: Угу. Ну, так вот.
0: Тоже люди, можно сказать.
1: Но ноги прям реально очень красивого цвета. Оттенок супер.
0: Кстати, о людях. Я о них как раз-таки расскажу.
1: Ну, давай.
0: О людях, которые жили в 19 веке в австрийских деревнях 19 века, существовала одна интересная традиция, связанная со знакомством. Сватовство буквально таки. Во время танцев, когда устраивались местные деревенские вечеринки, девушки присматривались к молодым людям. А тем, кто понравился больше остальных, дарили ломтик яблочка. И вот если симпатия взаимна, то кавалер должен был съесть этот подарок. Мило, да, звучит?
1: Миленько, да.
0: Мне казалось бы, что тут такого? Ну, ничего необычного. Но нюанс есть. А заключается он в том, что во время танцев девушка все время должна держать яблочко в подмышке. Да. А что думаешь, только мужчины с синими ногами могут удивлять?
1: Да.
0: Австрийские традиции тоже интересные.
1: Ну да.
0: И как бы вот тем самым девушки пытались, ну, что-то показать. История умалчивает, что именно, но традиция была такой.
1: Ну вы забегайте, голосуйте там за факты.
0: Да, забегайте, предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Клинганда, Бригаде У на Европе Плюс, 8.30 на Москве. Стоп, голосование по актового зала. Интересно, девки пляшут.
1: Да?
0: В австрийской деревне 19 века. Итоги. 59% сегодня у победителя. И сегодня победили существа с синими ногами. Вики, поздравляю. Поздравляю.
1: А вот как ты думаешь, можно взять синий цвет?
0: Синий цвет?
1: Как тему.
0: Конечно, можно. У нас же очень гибкие правила фактового зала.
1: Вот.
0: Завтра в фактовом зале будет синий цвет, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа. Овны, день отлично подходит для самообразования.
1: Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
0: Вики, близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
1: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегаете на свежий воздух.
1: Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
0: Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды.
1: Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его.
0: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
1: Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов.
0: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
1: Рыбы, все идет по плану. Не прекращайте движение.

0: Эдди Свимс в бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Новая неделя, новые игры, новые фильмы.
1: Угу.
0: Уже на этой неделе выходит фильм «Бегущая». Стремительный боевичок, могу вам сказать.
1: Трейлер очень классный. Да. Я уже всем прорекламировала, говорю, трейлер во, фильм точно будет тоже во.
0: Ну, хочется верить. Твоим mm-hmm. словам. Ну, как хочется. Прям веришь?
1: Да, и главная героиня какая.
0: Mm-hmm. Да, ну и каждое утро мы будем разыгрывать что-то классное. Даже не нужно будет идти в долгий путь до пятницы. Прям попал в игру, тут же получил классный подарок.
1: Супер. Вот если хотите попасть в игру, то необходимо ответить на вопрос, написать ответ нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко. Не забудьте свое имя и номер телефона.
0: Ну, а теперь внимание. Главный вопрос. Кто же исполнил в этом фильме главную роль? Пишите. Впереди «Бегущая» в бригаде У на Европе+.

0: ведущая в бригаде У.
1: 8:42 в Москве. Бегущая бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Начинается неделя. Ну, началось. Опять эти подарки каждое утро.
2: Каждый день.
1: Каждый день. Кто у нас сегодня исполнил главные роли игры? У нас есть Ангелина.
2: Ангелиночка, привет.
3: Привет.
2: А ты у нас откуда?
3: Волгоград.
2: Волгоград, хорошо.
1: Ангелина, знакомься, здесь еще есть Женя. Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет, а ты откуда?
4: Москва.
2: Москва.
1: Итак, для начала давайте разберемся с отборочным вопросом. Кто исполнил главную роль в фильме «Бегущая»? 3, 4.
4: Галь Гадот.
1: Молодцы.
2: Она там такая красивая. Угу. Но она всегда красивая, а там вообще красивая.
1: Ну еще бы, весь фильм бежать.
2: Угу.
1: Ребята, по сюжету игры главной героине позвонил какой-то злодей, и бедная Галь Гадот должна выполнять в очень большом ритме все его указания, чтобы спасти важного для себя человека.
2: Мы тоже нашли злодея, который спрятал ваши подарки.
1: Ну и злодей, конечно, такой будет харизматичный, угу. Такой у него голос очень приятный. Ваша задача – внимательно слушать этого, очевидно, красивого еще злодея.
2: Ага,
1: вот.
2: Ага.
1: И как только после его звонка услышите гонг, вам нужно угадать, по какому городу вы бежите.
2: Вот кто первый отгадает, тот получает главный приз.
1: А главный приз, кстати, крутые наушники для бега.
2: Утешительный приз, кстати, тоже очень крутой, поэтому...

0: будешь бегать такой, слушать бригаду У.
1: Да, кстати.
0: Ангелина. Но за участие у нас тоже подарки даются. И мы тебе дарим умные часы. Поздравляем!
2: Спасибо большое.
0: Неожиданно, да?
1: Ну да, неожиданно.
0: Спасибо. Ребята, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
1: Пока. Пока.
2: Спасибо, пока.
3: Спасибо, до свидания.
4: Бегущая в бригаде У.

0: наш бригадюный. Продолжим 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы скрытые файлы до сегодняшнего дня.
1: Вы это скрывали, пора открыть миру
0: пора
1: свои
0: раскрывать.
1: Таланты.
0: Да, и продолжаем стих в саундчеке. А начало будет одинаково у всех. Спасибо, лето было классно.
1: У тебя есть вариант?
0: Не надо только тут грустить. Пойду надену дождевик и буду в телефон тупить.
1: Угу. У меня все проще. Спасибо, лето было классно. Клубнично, дынно, ананасно.
0: Круто.
1: Угу.
0: Да.
1: А вчера я ел невкусный арбуз, кстати, вообще. Вот так,
0: ну и хорошо, что лето наконец закончилось с этими испытаниями непонятными.
1: Первый арбуз и последний в завету, и он был невкусный, представляете?
0: Ребята, пишите свои варианты с одинаковым началом. Спасибо, лето было классно, а дальше вы?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Да вы заработали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Sound check.
1: Бригаде У.
2: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы поэты и продолжаете строчки. Спасибо, лето было классно. А дальше вы.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У. Спасибо, лету было классно. Сгонял на море. В Крыму прекрасно.
2: Крыму правда прекрасно. Как давно я там не был.
3: Я тоже.
2: Как же хочется в Крым.
3: Там хорошо.
2: Угу. Вот еще.
5: Спасибо, лето, было классно. Я спортом занималась не напрасно. Не ела я ни плюшки и ни бублики, а накачала летом себе кубики.
2: В конце не хватает. А вы, как себя чувствуете?
3: А я думаю, наоборот, будет финал. Так скучаю я по булкам.
2: Ну ничего, впереди осень, самое время. Дальше.
6: Спасибо, лето, было классно. Погода, жаль, была ужасна. Одни дожди и солнца мало. Меня все это задолбало. Но, к счастью, выход есть один. 6-го в Турцию летим.
2: Ой, хорошо.
3: Вот не подошел моя мысль. Хотела сказать, что ультрафиолет вреден.
2: Угу.
3: Поэтому хорошо, что были дожди.
2: Не-не-не.
3: Но не получилось.
2: Но турецкий ультрафиолет, он другой. Ультрафиолет, который ты получаешь в All-Inclusive, он немножечко так отбивается от шведского стола.
3: Хорошо.
2: Ну и финальное.
7: Спасибо, лето было классное. Как жаль, что я чуть-чуть туплю. Ращу я дочку распрекрасную. И 10 месяцев не сплю.
2: Ну, во-первых, ты героиня, во-вторых, молодец. Ты не тупишь. Одно дело, если бы тема в саундчеке была «Расскажи про любимый салат», это нам стих, это другое дело.
3: Ну да.

0: На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября. Беспилотные ласточки массово выйдут на МЦК. И россияне стали есть меньше конфет. Далее подробности. 17,5 миллионов детей отправятся завтра в школу. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что свои двери завтра распахнут 38 тысяч школ по всей стране. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, которые направлены на укрепление единого образовательного пространства страны. Какая погода ожидает первоклассников и их родителей 1 сентября? Ответ на этот вопрос дали синоптики. Если верить прогнозам, то завтра, в первый день осени, погода порадует столичных обитателей теплом и отсутствием осадков. В гидрометцентре сообщили о том, что завтра утром в столице и области будет плюс 18, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. При этом ветер будет дуть южный со скоростью 3 метра в секунду, но местами порывы могут достигать 17 метров. 10 новеньких ласточек появятся на МЦК уже в этом году. РЖД сообщает о том, что это будут полностью беспилотные составы. За время тестов беспилотный поезд уже совершил больше 3,5 тысяч кругов по МЦК и проехал в общей сложности 200 тысяч километров. Напомню, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что еще один поезд прошел свыше 4 тысяч километров по большой кольцевой линии столичного метро. Пока поезд продолжает курсировать без пассажиров, разработчики сообщили, что искусственный интеллект без посторонней помощи разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери, а также соблюдает график. В целях безопасности в кабине присутствует машинист, однако за все время испытаний он ни разу не вмешивался в автоматические процессы. Россияне переключаются с шоколада на более доступные сладости. Продажи шоколада с начала года сократились сразу на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, которые потеряли за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия в России уменьшился на 2%. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли на 2%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 68 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: часов, 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. 31 августа сегодня.
0: Да, спасибо,
1: важный
0: что
1: день.
0: Напомнила. Да.
1: Важный день. Надо лето проводить. Надо подвести итоги.
0: Вот как испокон веков в твоей семье провожали лето? Есть ли какие-то традиции?
1: Сжигали чучело.
0: Может, сжигаете что-нибудь?
1: Нет, ничего не сжигали. Никогда не провожали. Я единственная, знаешь, вот страдала.
0: Серьезно? Всем в семье плевать?
1: Ну, не знаю. Возможно.
0: Ну, ладно, это слишком громко связано. Всем просто без разницы?
1: Возможно.
0: Но у тебя большая семья.
1: Ну, да.
0: Ну, попробуй всем угодить. Ну, если ты лето, да? Но мы надеемся, что этот понедельник, последний день лета, будет для вас ярким, несмотря на довольно-таки ноябрьскую погоду в Москве с утра. Но в целом-то...
1: Кстати, а тебе не кажется, что у нас стал другой климат? Не в ту сторону.
0: В каком смысле?
1: Ну, у нас как-то... У нас появились тропические дожди в Москве.
0: Разве это плохо?
1: Ну, как бы, да, погода, ты не тропическая.
0: Ты знаешь, меня легко переубедить, я с тобой вообще никогда не спорю. Это плохо, скажи, правильный ответ скажи, я поддержу.
1: Плохо.
0: Ужасно. Вы заметили, что какие тропические дожди в Москве? Ужас.
1: Раньше не было такого.
0: Да.
1: Вообще такого не помню.
0: Да, вот знаешь, что хочется? Вот такие же яркие эмоции выражать не только на русском языке, но на английском иметь возможность это сделать.
1: Yes.
0: Встречаешь иностранца и...
1: Did you see the rain? Did you see the rain?
0: Подожди. Нужно... Чему-то же научиться, а то ты сейчас покажешь, что и так все знаешь. У нас для этого специальный человек есть впереди. Училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Монтана, Бригаде У на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем училку английского, Марию Батхан здесь.
1: Да.
0: Давайте послушаем трек, который снова стал хитом.
1: Давай.
0: Но только в видео-то, которое нам попадается в интернете, мы смотрим маленький кусочек, а будем слушать целый трек. Тем более, какой же он приятный.
1: Он приятный, он из «Дьявольность Прада».
0: Угу.
1: А недавно же вышла вторая часть. Да, да, да. Но это вот прям такой, мне кажется, культовый трек, вот, который все снимают или видосики, связанные с модой, или, знаешь, ты просто вот такой стильный, красивый идешь по улице.
0: Вот поэтому не мы поем, а поет автор этого трека Кейти Танстол с треком «Suddenly I See».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. И вместе с ней, с Машей Батхан, мы прямо сейчас как разберем трек от Мизма под названием Hello. Ну, с названием трека лично мне и так все понятно. Hello.
3: Hello.
2: У меня достаточный уровень английского, чтобы понимать это.
3: И Машеньки наши hello.
2: Маша, hello!
4: Good morning, everybody. И сегодня удивительное совпадение. Я как раз нахожусь в путешествии, и песня у нас будет про жажду путешествий.
2: Так. Ага.
4: In the motion I begin to grow. В движении я начинаю расти.
2: Ага.
4: Тут жизнь без путешествий сравнивают с клеткой.
3: Так и есть.
4: No more standing still in my own cage. Больше не хочу стоять на месте в своей собственной клетке.
2: Правильно. Ага.
4: Даже улицы будто кричат мое имя. Streets are calling out my name. To call — это звонить, звать, называть. И to call out тоже манят меня, зовут.
3: Ага.
4: И мы с вами изучаем еще одну фразу. Очень классный глагол. Пишется мур-мур. Вот прям представили.
2: Спасибо, City, что по-нашему.
4: Только не мур-мур, а murmurs.
2: Murmurs.
4: Это значит город шепчет.
2: Ой.
4: Город шепчет на тысячи разных языках. City murmurs in a thousand tongues.
3: Красиво.
2: Murmurs.
4: Мы привыкли учить, что tongue — это тот язык, который во рту, а говорим мы на languages.
3: Yes.
4: Они же language. Но здесь используется более литературное слово tongues в значении языки иностранные.
3: Wow.
4: Ну и не забываем про устойчивое выражение. Родной язык — это my mother tongue. Смысл песни простой. Учите английский и больше путешествуйте.
2: Ох, Маша.
3: Нам такое нравится.
2: Спасибо большое. До встречи в следующий понедельник. See you. Bye-bye.
3: See you.

0: Вики. А вы. 9:16 в Москве. Вики, что у нас будет дальше?
1: Я расскажу про новый тренд.
0: Так.
1: Среди молодежи.
0: Ага.
1: Угу. Ну, как раз проверим, если ты...
0: Молодежь?
1: Да, вот участвуешь в этом тренде, значит, ты молодой.
0: Что-то у меня какое-то неприятное наитие.
1: Ну, просто говорю, да, так и делаю.
0: Да, так и сделаю, точно. Я забыл про способ нашей коммуникации. Ты говоришь, я соглашаюсь. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Self-Aware, это Темпер Сити, бригаде У на Европе Плюс, 9.20, 2 Москвы, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Ну, рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Среди зумеров бум интереса к импрессионизму.
0: Понимаю, коллег. Так,
1: да, подожди, они не просто любуются, как мы с тобой просто любуемся.
0: Почему ты говоришь, они, как будто бы я вообще никакого отношения не имею к ним?
1: Ну ты, я знаю, что ты еще просто не совсем...
0: Созрел. Ты это имеешь в виду? Нет.
1: Это же поколение альфа у нас.
0: Да.
1: Вот. Короче, суть в том, что не просто любуются, а люди молодые стали массово выходить в парки с мольбертами. О. И реально занимаются живописью.
0: Я несколько видел у себя на райончике.
1: Представляешь, это оказывается прямо сейчас новый тренд.
0: Я не сразу понял, что та женщина это зумер, но это круто. Вообще, я обожаю смотреть, как люди занимаются искусством.
1: Мне тоже очень нравится.
0: Несмотря ни на что, спокойненько вышли, разложили, значит, мольбертик, красочки.
1: Круто.
0: Термосочек, в котором непонятно пока что, угу. что налито. И наслаждаются. Пишут, красиво пишут.
1: Да. Угу. Мне очень нравится эта идея. И говорят, что даже в художественные вузы сейчас какой-то тоже бум, больше поступают люди.
0: Ой, круто. Я горжусь ребятами.
1: Я тоже.
0: Нами. Я горжусь нами.
1: Ну, а вот это мечта любого, мне кажется, человека. Ну, по крайней мере, того, кто любит роллы, суши и вот это все. В Токио с октября запустится суши-бас. Yeah. Это двухэтажный туристический автобус с конвейерной лентой для суши. То есть ты сидишь, uh-huh. а мимо тебя проезжают суши. Yeah. А ты проезжаешь город.
0: Oh.
1: Uh-huh. Сама поездка примерно на 70 минут. То есть ты параллельно смотришь какие-то достопримечательности. Ешь без ограничений, ешь.
0: Без ограничений?
1: Uh-huh.
0: Очень хорошо.
1: Ну, пока все, не сидите.
0: Очень хорошо.
1: Примерно 20 человек рассчитано. Uh-huh. Мне кажется, это такая классная вечеринка, может быть.
0: Да. Прости, в мысли провалился, как бы я там приятно проводил время.
1: Тоже.
0: Еще мне обязательно было выходить из дома. Просто дома конвейер.
1: А, да, было бы вообще хорошо.
0: А у тебя какие любимые роллы?
1: Ну, вот все, что с тунцом мне нравится. А у тебя?
0: Филадельфия и Калифорния.
1: По классике, короче.
0: Какие запомнил.
1: Вкусные.
0: Да, спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.29 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа.
1: Умный день отлично подходит для самообразования.
0: Дельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
1: Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
0: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух.
0: Девы, нам нужно беречься магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
1: Весы, дело, на котором вы поставили крест, неожиданно начнет приносить плоды.
0: Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его.
1: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
0: Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов.
1: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
0: А рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение.

0: Бонафейк, это я, Иван Макс, Бригадюн, на Европе Плюс, 9.33 в Москве. А впереди сейф. А в сейфе уже давно не 33. В сейфе уже 43 тысячи рублей.
1: Да. И бонус?
0: И бонус. 10 тысяч.
1: Хорошо.
0: Итого 53, можно сказать.
1: Очень хорошо.
0: Да, но 10 тысяч это бонусом от Азотбанка. Можно даже отдельно выиграть сейф, не взломая.
1: Тоже хорошо.
0: Да, просто нужно ответить на вопрос бонусом. Так, Вики, ну я тебя поздравляю. День любви к животным.
1: Я тебя тоже поздравляю. Прекрасный праздник. Тут вообще все про животных. День лошади еще.
0: Да. День ветеринарного работника. Поздравляем, ребята, поздравляем. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Тариф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9 часов 40 минут в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Максим.
2: Привет, Максим. Максим, ты откуда?
3: Из Нижнего Новгорода.
2: Нижний Новгород. Максим, у нас для тебя прекрасные новости. Есть много денег. В частности, 43 тысячи рублей в сейфе. Еще есть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Но есть и не то чтобы плохие, но новости посложнее. Нужно правильно ответить на вопросы.
4: Да.
2: Но чтобы выиграть именно бонус на 10 тысяч, нужно ответить правильно только на вопрос с бонусом. Давай определимся, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
3: Нет, первый.
2: Первый или второй?
3: Первый.
2: Начинаем
4: хорошо.
2: С бонуса, Максим. Удачи.
0: Первая цифра.
4: Вопрос бонусов, значит, если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Удачи. Итак, сегодня у нас день ветеринара, прекрасного ветеринарного врача. Вот давай представим, что я прихожу к ветеринару со своим домашним животным, на меня смотрит администратор клиники и говорит: «О, вам к ротологу».
2: Лично вам или животному?
4: Животному.
2: А, животному.
4: Ротолог. Это какой-то специальный врач.
2: Угу.
4: Вот как ты думаешь, основываясь на том, что нам, к ротологу, кого я принесла в ветклинику? Хомячка, змею или попугая?
3: Хомячка.
4: Хомячка, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Продолжаем беседу о животных. Сегодня день гепарда отмечается. Угу. И знаешь, какое дело? Максим, у гепардов есть так называемые слезные дорожки. Это такие две черные полосы на мордочке, которые тянутся от внутренних уголков глаз прямо к уголкам пасти. Ну, такое ощущение, что гепард всегда заплаканный ходит. Очень грустный. А как думаешь, зачем нужны гепарду вот эти так называемые слезные дорожки? Три варианта. Первый. По ним гепарды понимают возраст своего сородича. Чем длиннее дорожка, тем старше гепард. Второй вариант. С их помощью гепард избавляется от лишней влаги, потому что у него отсутствуют потовые железы. Либо они поглощают яркий солнечный свет, вот эти дорожки, и уменьшают блики, помогая гепарду лучше фокусироваться во время охоты днем.
3: Третий вариант.
2: Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и перемещаемся мы в Китай, где тоже будем отмечать День любви к животным и День лошади. Почему бы нет? Сегодня, как я сказала, День лошади, и у них есть классная пословица и поговорка относительно опытного человека. Вот когда видят опытного человека, говорят: «О!» И что-то там связано с лошадью. Вот как говорят? Более того, я тебе даже могу сказать, как это будет по-китайски.
2: Ну-ка.
4: «Лао ма си у», как-то так.
2: Опасно было, там же вот каждое, знаешь, каждое
4: восклицание. Возможно, не то сказала,
2: да,
4: но что-то вот такого формата. Итак, на нем виден след от седла, старый конь дорогу знает, или его копыта Пекин три раза обошли. Вот как ты думаешь, что говорят про опытного человека в Китае?
3: Третий вариант.
4: Третий вариант, его копыта Пекин три раза обошли.
2: Итак, Максим из Нижнего Новгорода подобрал такой код от сейфа. 1-3-3. Внимание!

0: Давай, Вики, начинай. Давай с третьего. Бонусный на финал оставим.
1: Ну давай. На самом деле про опытного человека в Китае говорят «Лао ма си у». Это значит «старый конь дорогу знает».
0: Ну ты же наверняка вот две разные фразы произнесла.
1: Совершенно, да. Наверное. Но я старалась.
0: Макс, у меня все верно. Прям ты как отгадал про слезные дорожки. Действительно, вот эти черные пятнышки избавляют гепарда от солнечных бликов, поглощая свет. И поэтому они лучше охотятся днем.
1: Итак, вот бонусный вопрос. Сейчас узнаем, десяточка тебе досталась или нет. Я тебе сказала, что я пришла к врачу со своим животным, и нас отправили к ротологу. И кого же я принесла? Правильный ответ – хомяка.
0: Максим, молодец.
1: Максим, а ты знал, что ротолог – это ветеринар, который занимается грызунами?
2: На самом деле нет.
1: Получается, все-таки знал.
0: Вообще не слышно было, как будто бы...
1: Уверена прям.
0: Возможно, к нам дозвонился ротолог, такое было ощущение. Поздравляем, справился с бонусным вопросом, за что получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: И звони нам еще

0: Шарам, бригаде У на Европе Плюс, 9:48 в Москве. У нас впереди саундчек.
1: Да, где мы сегодня творим. Меня муза покинула.
0: Так.
1: Я написала полстиха.
0: Ага. Причем первую половину, которую мы придумали в самом начале эфира.
1: Нет, ну, у нас первая половина. Спасибо, лето, было классно. Дальше. Урок я выучила ясно. А какой урок, я не успела придумать.
0: Интересно. Особенно в преддверии 1 сентября. Молодец. Спасибо, лето, было классно. Теперь можно расслабиться. Надену оверсайз, не страшно мне поправиться.
1: О,
0: все,
1: чудесно.
0: Все, выдыхаем в буквальном смысле. Ну и вы продолжайте. Спасибо, лето, было классно, а дальше вы.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Распакупер Купер. Это супер. Распакупер Купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт Сервис». Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.oz.

0: ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:55 в Москве. Сегодня в саундчеке мы убедились в очередной раз в том, насколько талантливые люди нас слушают. Как будто бы каждого перед сном просто в лобик целует Александр Сергеевич, вдохновляя.
2: Что есть, то есть.
1: На поэтические победы. Итак, финал. Продолжи фразу. Спасибо, лето. Было классно.
3: Спасибо, лето. Было классно. Прошло оно для нас прекрасно. Все гуляли, отдыхали, эмоции массу получали. Встречали по утрам рассвет, кричали в небо «Всем привет!». Бродили по лесам, полям, в траве лежали тут и там. Наелись ягод, шашлыков,

0: собрали множество грибов. И будем помнить ежечасно, как здорово прошло оно. Спасибо, Лето, было классно. Мы ждем тебя, как жаль, что все.
1: Очень приятно было наблюдать за твоим выражением лица, когда ты думала, что вот все, а еще 80% стихотворения впереди. Спасибо.

0: мысли – это тема белорусских. Мысли. Вот все наши мысли занимаете вы, ребята. Каждую секунду думаем о вас.
1: Так и есть. Это правда.
0: Да, спасибо, что поддержала в этой громкой фразе. Ребятки, всех с финальным летним денечком, всех с началом новой недели. Мы вас любим, прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада у Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Министр просвещения отчитался о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Новое российское воздушное судно выполнило демонстрационный полет. И новую породу птицы удалось вывести в Подмосковье. Далее подробности. Министр просвещения России отчитался о снижении бюрократической нагрузки на учителей. По словам главы ведомства, перечень документов, которые заполняют учителя, сократился до 5 пунктов. Министр заверил всех, что снижение нагрузки на учителей – это приоритет министерства, и оно продолжит сокращать бумажную работу, которую обязаны делать педагоги. Напомню, ранее в Минпросвещении сообщили, что для педагогов колледжей и техникумов установлены 6 обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами

пределами этого перечня теперь запрещено. С 1 сентября в России расширят трудовые гарантии. Это касается женщин с детьми до 3 лет, участников СВО и других категорий, сообщили в парламенте. Теперь работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет, а также лицам, воспитывающим таких детей без матери. За нарушение требования штраф до 50 тысяч рублей. Вернувшиеся на работу участники СВО при сокращении штата получат преимущество в сохранении должности. Новое российское воздушное судно выполнило демонстрационный полет. На Дальнем Востоке в воздух поднялся самолет Ил-114-300. Самолет прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев больше 6 тысяч километров. Об этом сообщили в Ростехе. Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране Ан-24, получил сертификат 5 июня в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума. Первые три машины передадут второму архангельскому авиаотряду. Новую породу птицы удалось вывести подмосковным селекционерам. Ученые сообщили о том, что они вывели перепелов породы радонежская. Ее уже официально зарегистрировали. На сегодняшний день разведением птицы в Подмосковье занимаются 4 организации. Общее число перепелов на этих предприятиях насчитывает 790 тысяч. Среди них японские, эстонские и маньчжурские птицы. Благодаря активному разведению количество перепелиных яиц превысило 41 миллион штук в год. А также по итогам последнего года сообщается о производстве почти 1500 тонн мяса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел. За него дают 99 рублей и 68 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

На белом свете, там, где всегда мороз, скорее всего, тоже сейчас слушает изумительную новинку от Богдана Медведи «Count on me». Да, очень классная вещица удалась румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим уже в ближайшем будущем. Да, всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну что, будем вместе коротать последний день лета 2026 и, конечно же, наполним его исключительно крутыми треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар, Равичи, Wake Me Up, а также Дати, Take Me There впереди на Европе+.

Red, Madonna и Martin Garrix. Прямо сейчас трек с высоченной третьей строчки нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40. Вот чарт наш, а итоги в нем зависят только от тебя. Голосуй за понравившиеся треки, за любимых артистов на сайте europoplus.ru и непосредственно влияй на итоги. Обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, и будем слушать мы как раз-таки тех, кто в разное время до вершины уже добирался. The Second Voice, Let Me Be, а также Хюжель, Email Angel и Alternate Moving to the Sun совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Прежде здесь отметится Кайг и Макс Макноун с новинкой «Take me back». А еще вспомним суперхит от Дуа Липы и Да Бэйби «Levitating». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мадонна, Чапел Рон, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигаемся.
1: Реклама.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
11: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
18: Подпишись.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Шикарная история от наших ребят, наших хитмейкеров, за что им, конечно же, большое спасибо от всего нашего большого меломанского сообщества. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Айова. Мы, Айф и Дэвид Гетта, Супернова Лав, все это на подходе. И обязательно дождемся новинку. Новинку, которую, знаешь, благодаря своей мелодичности, вайбовости, легкости, точно нам лето немножечко продлит. Сидерленд, Туту, Туру. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Включаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
3: Главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
2: Было классно. Не потолстел уже прекрасно.
3: Неплохо. Неплохо. Спасибо, лето, было классно и очень дорого. Вот это вот не классно.
2: О, отличная рифма. Классно, не классно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до...

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа плюс. Пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз, никаких остановок не предвидится. С нами Fast Boys с огненной новинкой Music Sounds. Не пропусти Дипло и Эдриана Нуниса с вещицей Two Steppin'. Также вспомним суперхит от Дэмиана Дэвида Next Summer. А еще в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Тейт Макрей, Темпор Сити, Тедди Свимс и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Нет интернета?
1: Есть выход.
0: Слушай офлайн.
2: Скачивай подкасты любимых программ в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб и слушай где угодно. В самолете, в дороге или высоко в горах.
1: Бесплатно, без регистрации.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня, это фестбой прямо сейчас. Ну, тогда я предлагаю такую градацию музыки. Хорошая, когда есть желание сделать громче. Отличная, когда жаждешь еще и подпевать. Ну и, наконец, идеальная, когда вот хочется обнять человека, который рядом. Да, больше и больше музыки ждет нас далее. Что самое приятное? Самое приятное, что все треки будут в разных стилях. Дэнс-поп, рок-баллада, а также афробит в перемешку с реггетоном. Теперь вот подробнее. И в той же последовательности Кайга и Сандер Каваза «Hold on me», «Three Doors Down Here Without You», а также Шакира и Бенобой «Дай-дай» впереди на Европе+.

это лирик, его трек «Аутентичная» прямо сейчас. Ну, настоящая, аутентичная, классная, бесплатная, совсем новое приложение есть у Европы+. Называется оно «Радио Хаб», и его не просто можно, его нужно скачать. Слушай в нем прямой эфир, наши 9 музыкальных потоков в разных стилях, наслаждайся подкастами даже без интернета, а еще смотри прямую трансляцию из студии. Вот всем, кто уже так делает сейчас, машу рукой во все камеры. Да, скачивай «Радио Хаб», приложение тебе точно понравится. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Imagine Dragons, Thunder. Сразу после «Медузы» и Генрика Мамайла «Don't Wanna Go Home» здесь, на радиостанции номер один в России.

0: факт про Portugal The Man, их последний альбом 2025 года со смешным заглавием «Шиш». Так вот, название треков в нем — это реальные места на Аляске, откуда они родом, или слова так или иначе связанные с ней. Денали, Таньяна, Ангун и так далее. Такой вот музыкальный роуд-трип по их детству. Очень круто. Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix только что. До конца этого часа успеем послушать парочку хитов. Фомаранди, Хелен, Save Me, а также Дон Диабло, Фитц энд Тентрамс, Radio Baby. Впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Алло, привет! Я такое узнала.
18: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
21: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
22: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
23: Да что вы заработали?
24: Что?
23: А что?
24: Перевозки – это задача со звездочкой.
22: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
25: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
22: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
27: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финалим час вместе с Маранди и Хелен и треком Save Me. В новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки. Вот прям с самого-самого начала будут топ-звезды. Угу. Оставайся и слушай лучших здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Цифровой рубль получил официальный логотип. Необычный поезд появился в самом красивом метро в мире и назван возраст, до которого детям не стоит пробовать сладости. Далее подробности. Подготовка к новому учебному году завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у главы правительства. Он отметил, что к 1 сентября в российских регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Завтра в школу пойдут 17,5 миллионов ребят. Из них примерно 1,5 миллиона – это первоклашки. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что в новом учебном году ребята будут учиться по новым образовательным программам, направленным на укрепление единого образования. Пространства. Цифровой рубль получил официальный логотип. Центробанк представил фирменное обозначение нового вида российской валюты. Завтра мы увидим его в банковских приложениях и на кассах магазинов. Это окружность кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля. Оттенок назван важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля. Использование любых других цветов логотипа запрещается. Напомню, с 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки и расплачиваться цифровым рублем наравне с наличными и безналичными деньгами. Новый необычный поезд появился в самом красивом метро в мире. По серой ветке столичного метрополитена с сегодняшнего дня курсирует тематический поезд под названием «Станкин. Наука, технологии, будущее». Ректор МГТУ Станкин, в свою очередь, отметил, что в экспозиции представлена история вуза, портреты людей, создавших университет, образцы разработанного оборудования и планы на ближайшее будущее. Состав стал 10-м тематическим поездом, введенным в эксплуатацию в этом году. До какого возраста детям лучше не давать сладости? Ответ на этот вопрос нашли врачи. По словам медиков, малышей лучше оградить от сладкого до 2 лет. Это касается не только конфет, но также сиропов, соков, меда и фруктовых концентратов. Дело в том, что в тех же конфетах и других сладостях нет универсальной нормы по количеству сахара. При этом врачи сказали, что маленьким детям можно дать попробовать домашний пирог или сырники. Тем временем взрослые россияне переключаются с шоколада на более доступные сладости. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерки. На втором месте оказались торты и пироги. Они потеряли за год 4%. Интерес к конфетам снизился на 3%. В завершении выпуска курса валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

разгар понедельника мы встречаемся с тобой в плейбоксе. Весь час предоставлен нам, и поверь, мы возьмем от него максимум. Всем привет, зовут меня Андрей Каясов. Ну что, последний день лета, да? Угу, надо бы эту грусть заесть и запить. И вот как раз-таки пицца и напитки стоят на кону игры Food Time. Не имеет вообще никакого значения, чем ты сейчас занимаешься. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы ты и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Футайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня у нас Марина. Марина, большой тебе привет.
2: Привет всем.
1: Привет, Марин. Ну что, время выставления оценок. Сколько поставишь по 10-бальной шкале этому лету?
2: 9 из 10.
1: Ну, один балл как раз сейчас добавится, если победишь в игре на Европе Плюс. Дозвонилась, уже молодец, большая ты. Я тебя поздравляю. Смотри, все просто на самом деле. Я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. На сколько вопросов ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
2: Да, все понятно.
1: Отлично, тогда мы полетели.
3: 1.
1: Итак, смотри, кто сыграл главную роль в фильме «Интерстеллар»? Ди Каприо или МакКонахи?
2: МакКонахи.
1: МакКонахи. Выступала ли когда-нибудь Дуа Липа в России, да или нет?
2: Да.
1: Да. Какой город ближе к Москве, Омск или Новосибирск?
2: Омск.
1: Омск, правильно. Кто поет трек «Дай-дай» на Европе Плюс, Мадонна или Шакира?
2: Шакира.
1: Шакира, абсолютно верно. И Сантьяго Бернабеу — это футбольный стадион или бейсбольный? Быстренько прям.
2: Бейсбольный.
1: Бейсбольный, нет, вот тут ошиблась немножко. Ну, 4 из 5 правильных ответа, я тебя поздравляю. Вот это результат. Это страйк в нашей игре, можно сказать, практически. Молодец, 4 пиццы и напитки тебе достаются. Классного последнего дня лета тебе желаю. Вот так вот и шикарно начало недели. Да, Футайм продолжится завтра в это же время. Мы двигаемся дальше. Алекс Уоррен, Fever Dream прямо сейчас.
3: Playbox.
0: Футайм. Футайм.

0: Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Лихорадочный сон. Видимо, Алексу приснилось, что лето закончилось. Да, как бы так ему намекнуть, чтобы не обидеть, не расстроить, что это был не сон. Ну ладно, хит-бэк совсем скоро. Там я подарю самому внимательному слушателю какой-нибудь стильный презент от Европы Плюс. Сейчас буду его выбирать. Но прежде, больше хитов и больше музыки. Оффенбах и Джастин Джесса. Over You уже через мгновение. Дождись.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: Чем заняться в последний день лета в Москве, прямо сейчас расскажет Паша Беседин. Паша, большой тебе привет.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. В широком прокате боевик с участием нашего любимого Джейсона Стейтема. Называется он «Мятеж». Его фирменный набор остается неизменным. Это суровый взгляд, короткие реплики и сжатые кулаки, которые зачастую объясняют его позицию лучше любого диалога. В центре сюжета бывший сотрудник спецслужб Кол Рид, работающий телохранителем у тайского миллиардера и владельца судоходной компании. После сделки по продаже бизнеса на глазах Кола убивают его босса, и он неожиданно становится главным подозреваемым. Герой скрывается и начинает собственное расследование, чтобы найти настоящего преступника.
0: Паш, как думаешь, если бы мы устроили какой-то мятеж, вот лето бы продлили? Против погоды мы бы пошли.
1: В стае, я думаю, да. Там можно.
0: Там можно, да.
1: Да, а пока в Московском союзе художников открылась выставка под названием «Азбука скульптуры». Экспозиция объединила работы мастеров послевоенного поколения и современных авторов за последние 50 лет. Среди них Зураб Церетели, Александр Рукавишников, Леонид Баранов, Андрей Балашов и другие мастера. Особое место занимают эскизы памятников и станковые композиции. Они позволяют увидеть, как первоначальная идея приобретала завершенную форму.

0: первых авторских набросков до готового монумента.
1: Так, Паш, ну не по теме вопрос. Подожди, а ты-то что будешь в последний день лета делать?
0: Ну, надо афишу закончить, а там видно будет.
1: А, так третья новость же еще, точно.
0: Конечно. Фонд RuArts представляет персональную выставку мультидисциплинарной художницы Натальи Менякиной. Называется «Omnia Mutantur». В своем творчестве она обращается к феномену трансформации как фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимым переходы, обычно протекающие в бессознательном. В экспозиции коллажи и видеоинсталляции, где растения, органы, глаза и гибридные существа соединяются в причудливые образы. Центральной стала серия «Terra Nova», посвященная выходу за пределы привычного и поиску новых форм.
1: Так, Паш, ну а теперь рассказывай, я ведь не отстану так просто от тебя. Чем заниматься будешь в последний день лета? Как будешь его провожать?
0: Ну, постримить надо что-нибудь.
1: Постримить?
0: Конечно.
1: Ух ты, я подключусь.
0: Что-нибудь игровое.
1: Если это бесплатно, вход бесплатный.
0: Тебе, да.
1: Спасибо, классного тебе дня, еще услышимся.

0: Playbox
1: на Европе Плюс.
0: Хитбэк.
2: Шикарный шопер от Европы Плюс стоит на кону игры «Хитбэк». Можно забить его под завязку и отправиться на пикник. Или вот, бросив только ключи и кошелек, налегке пойти гулять по городу. Ничего сложного нет. Ничего сложного. Звони и угадывай тот трек, который играл в этом часе. И получай подарок. 8-495-745-6565. Удачи!

0: Европе Плюс.
1: Хитбэк.
2: Борис сразится за модный шопер от Европы Плюс. Борис, большой тебе привет.
3: Здравствуйте. Да. Вам привет большой.
2: Борис, признавайся, лето 2026 лучшее в твоей жизни?
3: Да.
2: А, ну отлично. Я...
3: Честно.
2: Я думал, что ты засомневаешься. Но раз ты так сразу уверенно ответил, то мне остается только порадоваться. Порадоваться за тебя, что вот так вот. Сразу аплодисменты просто за то, что ты вот такой позитивный человек. Смотри, Борис, будем с тобой играть в хитбэк. Если ты был внимательным, хорошо слушал эфир, то точно угадаешь, что...
3: Вообще невнимательным был.
2: Вообще невнимательным. Вот так вот. Ну, получается...
3: Только подсоединился.
2: Получается позитивный, но невнимательный человек. Вот так вот. Но, с другой стороны, это баланс.
3: Да, именно так.
2: Это баланс. Смотри,
3: Борис. А в Красноярске все такие позитивные.
2: Да? А, ну видишь, это вообще у вас генетически заложено. Но будем брать позитивом, значит, эту игру. Невнимательность к ней. Смотри, все будет все равно несложно, потому что мы три варианта для начала послушаем, а потом уже я буду ждать от тебя верный вариант ответа. Готов?
3: Готов.
2: Смотри, возможно, это был трек Алекса Уоррена «Fever Dream». Может быть, мы слушали Дуа Липу с вещицей «Гудини». А может быть, Аве с суперхитом «Meet Me in the Dark». Вот так вот, Борис. 1, 2 или 3 тебе предстоит выбрать. Что скажешь?
3: Мне третья песня нравится.
2: Так, нравится третья песня, но я так понимаю, что ее мы выбирать не будем, да, потому что это так не работает.
3: Нет, не будем.
2: Не будем, конечно. Это работает по-другому. Да. Первый раз ты дозвонился, да, говоришь, до Европы Плюс.
3: Да, первый вариант.
2: Получается первый вариант. Вот так вот. Вот так вот это работает, Борис. Молодец, ну конечно, это был трек от Алекса Уоррена «Fever Dream». Я вообще никак не принимал участие в этой игре. Борис все сделал сам. Еще раз аплодисменты. Да, но понедельник день тяжелый, я все понимаю. Борис, я тебя поздравляю, стильный, модный шопер от Европы Плюс тебе достается. Мы же летим вперед и будем слушать Стромай Туслиме здесь на Европе Плюс.
1: Плейбокс
0: на Европе Плюс.
1: Хитбэк.

0: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.
3: Больше хитов, больше музыки.

First Sweet Summer Nights — такой вот своеобразный гимн ускользающего, уходящему лету. Да, 31 августа сегодня, напоминаю, понедельник, но об этом, уверен, никто не забыл. Ну и надеюсь, у тебя все идет по плану. А в наших ближайших на Европе Плюс впереди Теннис Уимс, Рэй, Алок и Халид. Ждем.

to me. Но дальше у нас больше хитов вашей музыки. Ждем BTS, Pink, Kygo, Max McKnown со своим новым совместным хитом Talk to You. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника.

0: Oğlum Golas Ellie Goulding, Burn. And we gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn. Дуэт Фан Карусель на подходе, услышим Ride. Номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40, а это, напомню, Тембр Сити, они тоже будут с хитом Self Aware. Еще впереди Овен Бах, Мадонна, Мартин Гаррикс. И не только с нами. В следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужно.

класса 2026 года доказала всем и вся, что она в прекрасной и великолепной форме. Bizarre и целая гамма чувств и эмоций от поп-королевы Мадонны. Конечно же, при поддержке Мартин Гаррикс. Что и говорить, отлично получился трек и один из самых любимых самой Мадонны, между прочим. Всем привет и классного легкого понедельника. С вами Европа Плюс, Алекс Мануилов. Идем дальше, идем только вперед.

тобой на Европе Плюс Music Sounds. А через пару минут трек, который круче всех взлетел у нас в Еврохитов 40 на прошлой неделе. Плюс 13 ступенек и сейчас 11 место. Это Шакира и Burna Boy, которые явно стремятся к вершине нашего чарта. Ну а впереди Дай-Дай.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И самая ближайшая с нами Билли Айлиш, которая недавно провела свадьбу своего брата Финеас, но сэкономили на ведущем, короче. Мой парень не промах, Алекс Борон и его Fever Dream. На подходе КДДК и летняя Бамболия. Ну и только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Включаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
3: Главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
2: Было классно. Не потолстел уже прекрасно.
3: Неплохо. Неплохо. Спасибо, лето, было классно и очень дорого. Вот это вот не классно.
2: О, отличная рифма. Классно, не классно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16 часов.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

нет, уже их 7-й совместный трек, между прочим, на Европе с Биби Рекса и Дэвид Гетто. Сама Биби Рекса говорит, что трек посвящен тем, кто хоть раз выходил на танцпол с разбитым сердцем. Но Dance, Dance, Dance, как лучшее лекарство всегда. Тем более от самих Биби Рекса и Дэвид Гетто. 16:20 в Москве. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов. Отличного понедельника.

Европа плюс Дипло, Адриан Нуньез, Two Steppin, Дипло и немного кантри. Как? Ну да, и такое, как казалось, возможно. На самом деле, еще в 2021 году у Дипло был тоже такой кантри-дэнс-эксперимент.

0: каждом есть раш. Включи
1: свой. Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
2: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
1: Все пять.
2: А, хорошо.
3: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, а то распыляется Георгий.
2: Я
0: подумала,
2: с пяти разными.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Получилось.
6: Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: В конце часа, в начале следующего, полегче будет и летняя история Мичико, да, последний день лета, куда же без летних хитов. Мичико, Диджей Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди на подходе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Energy 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника, в Москве 17:00.
3: Европа плюс.
2: На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. Правительство выделило дополнительно более 2,4 миллиарда рублей на господдержку предпринимателей в Крыму и Севастополе. Средства из резервного фонда направят на дотации для частичной компенсации расходов по оплате труда работников организаций индивидуальных предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия и сохранить рабочие коллективы. Ранее правительство уже утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса в регионе, включая отсрочку по уплате страховых взносов и приостановку выездных налоговых проверок. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 31 августа для подготовки к школе. По его словам, в этот период родители совмещают рабочий график с покупками, документами, собраниями и подготовкой формы, а для первоклассников еще и с психологической подготовкой. Одно из исследований показало, что 33% работающих родителей планируют взять выходной, а 61% собираются посетить первый учебный день. И пропавшую Феррари Майкла Джордана выставят на аукцион. Феррари 550 Маранелло 97 года, который баскетболист купил в год своего 5-го чемпионства в составе Чикаго Буллс. После продажи в 2002 году автомобиль исчез, и на его поиски ушло около 10 лет. Оценочная стоимость Феррари составляет от 700 тысяч до 1,5 миллиона долларов. Это все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Ариана Гранде продолжает борьбу с хакерами, которые годами похищают и продают ее неизданные песни, видео и личные фото. Певица требует разрешить ей доступ к данным интернет-платформ, чтобы найти злоумышленников. Она заявляет, что утечки не прекращаются. Только в 2023 году украли 45 треков. Хакеры действуют через анонимные аккаунты. Эмили из Evanescence признала, что новый альбом стал для нее подъемом и духовным опытом. Певица чувствует связь с фанатами и благодарна им за успех группы в течение многих лет. А в настоящее время Эмили не до музыки. Она готовит сына к школе и называет этот год одним из лучших. Найл Хоран попросил фанатов помочь составить сет-лист предстоящего тура. Голосование уже открыто на его сайте. Поклонники могут выбрать до 20 песен. Сам певец признался, что с четырьмя альбомами стало сложнее отбирать треки. Тур Dinner Party Live on Tour стартует 22 сентября. Леди Гага выиграла суд по товарному знаку. Производители досок для серфинга из Lost Surfboards обвинили певицу в том, что название и логотип ее альбома Mayhem слишком похожи на их бренд Mayhem. Судья отклонил иск, отметив, что потребители не перепутают знаменитости компанию по производству досок для серфинга. Ранее суд уже отклонял попытки истцов запретить продажу альбома. Lost Surfboards могут подать апелляцию. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

17:20 в Москве, 31 августа, последний понедельник лета, последний день лета, в конце концов. Завтра уже 1 сентября. Ну да, школьники, студенты в трепетном ожидании учебного года, конечно же, но тем не менее, летняя тема нас не покидает, летняя тема нас не отпускает, в том числе и в саундчеке «Бригады У». Ваши истории в середине этого часа на Европе Плюс. Не пропусти.

0: билеты сегодня, по крайней мере, абсолютно точно в саундчеке «Бригады У».
1: Саундчек «Бригады У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы поэты и продолжаете строчки. Спасибо, лето было классно. А дальше вы.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, «Бригада У». Спасибо, лету было классно. Сгонял на море. В Крыму прекрасно.
2: Прямо правда прекрасно. Как давно я там не был.
3: Я тоже.
2: Как же хочется в Крым.
3: Там хорошо.
2: Угу. Вот еще.
5: Спасибо, лето, было классно. Я спортом занималась не напрасно. Не ела я ни плюшки и ни бублики, а накачала летом себе кубики.
2: В конце не хватает. А вы как себя чувствуете?
3: А я думаю, наоборот, будет финал. Так скучаю я по булкам.
2: Ну ничего, впереди осень, самое время. Дальше.
6: Спасибо, лето, было классно. Погода, жаль, была ужасна. Одни дожди и солнца мало. Меня все это задолбало. Но, к счастью, выход есть один. 6-го в Турцию летим.
2: Ой, хорошо.
3: Вот не подошел моя мысль. Хотела сказать, что ультрафиолет вреден.
2: Угу.
3: Поэтому хорошо, что были дожди.
2: Не-не-не-не.
3: Но не получилось.
2: Но турецкий ультрафиолет, он другой. Ультрафиолет, который ты получаешь в All Inclusive, он немножечко так отбивается от шведского стола.
3: Хорошо.
7: Спасибо, лето было классное. Как жаль, что я чуть-чуть туплю. Ращу я дочку распрекрасную. И 10 месяцев не сплю.
2: Ну, во-первых, ты героиня, во-вторых, ты не тупишь. Одно дело, если бы тема в саундчеке была «Расскажи про любимый салат», это нам стих. Это другое дело.
3: Ну да.
8: Доброго утречка всем. Был Вики и Леха. Спасибо, лето было классно. Тепло осталось в сердце страстно.
2: Чувствуется, да, второй том еще на подходе?
3: Да, чувствуется.
2: Продолжение будет. Ну и финальное.
9: Доброе утро. Спасибо, лето. Было классно. Полетел в Читу, было опасно. Было в самолете страшно. Но вернулся с деньгами, и это прекрасно. Спасибо, Вэл. Спасибо, Вики. Будем жить на веки.
2: Он же про «будем жить на веки» или «на вики»?
3: Не знаю, вопросик.
1: Саундчек. Отправь свой голос в «Бригаду У». Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

Dennis First. Ну а через пару минут на Европе Плюс Dennis Mims, Mr. Know It All. Кстати, Dennis сам автор текста, и он считает, что этот трек неким рубежом, который ознаменовал новый этап в его жизни, в его карьере. Короче говоря, не какой-нибудь там проходной хит Mr. Know It All, а настоящий, поворотный и знаковый.

0: летнего еще. Ну и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала Холи Молли, а затем хит Анди Хиро. Это будет Марлон Рудет. Ждем.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
6: В кино с 3 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
16: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей.

0: Марлон Рудет на Европе Плюс. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Отличного понедельника. И в 7 вечера, конечно, ждем Rush. Подключайся к разговору.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Эй, эй, но...

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На столичных уже 6.
3: Европа Плюс.
2: И в это время мы встречаемся с Игорем Акуловым. Он нам новости принес. Игорь, привет.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Утверждена стратегия развития автомобильной промышленности до 35 года. И на орбиту вывели телескоп для изучения темной материи. Подробности далее. Представители 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Среди гостей представители государств с разными экономическими моделями и подходами к развитию. Это создает возможность для открытого профессионального диалога по вопросам торговли, инвестиций, технологий и логистики. ВФ 26 года станет площадкой для поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Это окружность кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля. Кораллово-алый цвет станет основным для информационных и промо-материалов, сувенирной продукции и коммуникаций цифрового рубля. Напомню, что с завтрашнего дня можно открыть цифровые кошельки через приложение крупнейших банков. На первом этапе установлен ежемесячный лимит пополнения в 300 тысяч рублей. Все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Столичные колледжи готовятся к новому учебному году. По словам замэра Анастасии Раковой, город перестраивает инфраструктуру среднего профессионального образования. Одним из ключевых направлений становится строительство новых образовательных комплексов, колледжей будущего, в которых смогут учиться до 60 тысяч студентов. Одновременно продолжается капитальный ремонт отдельных зданий колледжей. На сегодняшний день модернизировано более 80% мастерских и лабораторий, а к 2027 году планируется обновить все 100%. Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Порядка 25% производства автомобилей в России будут приходиться на гибриды и электромобили, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Документ определяет долгосрочные цели отрасли и переход на экологически чистые технологии. Стратегия направлена на модернизацию производства и повышение конкурентоспособности российского автопрома на внутреннем и внешних рынках. И компания SpaceX вывела на орбиту телескоп Nancy Grace Roman для изучения темной материи. Ракета стартовала вчера, выведя на орбиту космический телескоп, который отправится к точке Лагранжа L2 в 1,5 миллиона километров от Земли. Главная задача обсерватории — изучение темной материи, темной энергии, эволюции галактик и расширения Вселенной. Основная научная программа рассчитана на 5 лет с возможностью продления. Обсерватория сможет наблюдать около 2 миллиардов галактик и может обнаружить примерно 2500 экзопланет размером с Юпитер. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Кайга, Макс Макнаун и Take Me Back прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Также здесь Фомин, здрасте. Ну и с этой минуты мы будем, естественно, вместе коротать последний вечер лета 2026. Да, вот так вот все быстро пролетело, но ничего, сколько еще таких лет будет, правда ведь? А сегодня еще и погода такая классная в Москве, по крайней мере. Надеюсь, что и у тебя тоже в городе все прекрасно с погодой и с музыкой. Точно все прекрасно. Тима Белорусских, Мысли, но прежде Шакира, Burna Boy и Дай-Дай.

20.37 в Москве. Привет всем, кто меня слышит. Ну и буквально минут через 25 ты услышишь вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша появятся в студии. Ну и обсудить с тобой интересную тему. Какую? Можешь выяснить уже прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru. Там же, кстати говоря, оставить свой комментарий. Ну и, естественно, поучаствовать сегодня в шоу. Можно, кстати, еще и позвонить лично.

0: точно этот трек будет напоминать мне лето 26-го года. Звучит красиво, легко и так приятно. А? Вот прям как-то вот становится невероятно хорошо. Спасибо за это, Маршмеллоу, Portugal The Man. И прямо сейчас здесь на Европе Плюс Феникс. Ну а дальше, естественно, будет еще больше хитов и больше музыки. Ну а также вечернее шоу Rush, Антон Камолов, Артур и Саша. С темой этого вечера: как появился мой шрам. Ну, шрам — это не то, что главный антагонист франшизы, да, Король и Лев. Нет, немножко другая история о том, как ты его получил. Ну, вот этот вот надрезик или там ушиб или еще что-то. Ну, в общем, вот это все сегодня будем обсуждать. Есть такое? Да рассказывай. Я уверен, что мужикам точно будет о чем рассказать.
1: Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Да вы заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальный

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, в столице 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. К новому учебному году в России открылось 17 новых школ. Банки МФО с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. И российским операторам разрешили запустить связь 5G. Подробности далее. Банк России изменит порядок применения ключевой ставки. Заседания Совета директоров будут по-прежнему проводиться по пятницам, а новая ставка в случае ее изменения начнет действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Это позволит сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний по ключевой ставке и снизить волатильность ставок денежного рынка. Изменения направлены на повышение предсказуемости денежно-кредитной политики. 17 новых школ на 14,5 тысяч мест открылись в российских субъектах к новому учебному году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новые образовательные учреждения появились в Краснодарском крае, Нижегородской, Тамбовской областях, республиках Дагестан, Хакасии и других регионах. Строительство школ ведется в рамках федеральных программ по развитию инфраструктуры образования. Ввод новых объектов позволит снизить нагрузку на существующие школы и создать комфортные условия для обучения. Банки МФО с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. С 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации отчитываться перед судебными приставами о деятельности по возврату просроченной задолженности. Отчеты будут представляться в электронной форме через систему межведомственного взаимодействия или на бумажном носителе, а порядок, форма и сроки определятся ФССП по согласованию с Центробанком. Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторов. Российским операторам разрешили запустить связь 5G. Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам «Большой четверки» разворачивать сети 5G на ранее выделенных частотах и уже установленных базовых станциях. Также были предоставлены новые полосы частот, сообщил Минцифры. Операторы должны запустить услуги 5G в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года, а к 2031 году обеспечить покрытие в популярных локациях городов-миллионников. И немецкий дизайнер создал рубашку для защиты от камер с искусственным интеллектом. На рубашке яркий хаотичный принт из крупных розовых, оранжевых и зеленых элементов, которые призваны запутать системы видеонаблюдения, нарушая привычный для алгоритмов силуэт человеческого тела. По словам дизайнера, алгоритмы не имеют полноценного представления о том, как идентифицировать человека, анализируют визуальные признаки из обучающих изображений, поэтому необычный узор может использовать слабые места таких моделей. Сам рисунок дизайнер создал тоже с помощью искусственного интеллекта методом проб и ошибок. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Я вот подумал, в каких ситуациях может пригодиться костюм антииишный, да, про который Игорь рассказал.
2: Ну вот интересно, он для человека тоже как вырви глаз работает?
1: Ну, он необычный,
2: если ты
1: хотя много необычной
2: одежды. Незамеченным, можно его надеть. Ну, чтобы человеку было плохо, он на тебя смотрит, и ему прям плохо.
1: Его подташнивает, да, начинает укачивать как будто. Может быть, там же все равно как бы определяют же камеры не просто силуэт человека, это или не человека, а считывают лицо прежде всего. Может, там еще и маска какая-то такая же.
3: Ну, раньше просто играли с фильтрами какие-нибудь, помните, раньше выкладывали люди всякие видосики, где они собачки, котики.
1: В этом смысле. А я подумал, что раньше самая вот анти-такая устройств против каких-то устройств следящих была штука. Это что? Это был компакт-диск против радаров, замеряющих скорость. Говорят, работало, но мне кажется, это было как оберег.
3: Может быть, да. Это на фурах таких обычно они висели.
1: На фурах там огромное количество. Да, ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Как появился мой шрам? Вот что мы решили сегодня обсудить. Мне кажется, нет ни одного человека, у которого... Ну, нет хотя бы одного шрамика. Кому-то удаляли аппендицит, на кого-то, не знаю, напал белый медведь или дикая косатка, или что-то еще. То есть наверняка какие-то шрамики могут присутствовать. Саш, и мы сразу переносимся к тебе.
2: Ну, наверное, у меня очень хорошо регенерируется кожа, потому что единственный шрам — это у меня от детства, который младенческий, на руке, на левой, от прививки. И все. Больше
1: и все.
2: И все.
3: БЦЖ вот это, и все?
2: Да. Ну, хотя бы он меня спас, потому что до этого я совершенно не знала.
3: Что за безопасное детство у тебя было, Саш?
2: Возможно.
1: Я удивился, что, оказывается, у зумеров тоже БЦЖ есть. Во-во.
2: А, кстати, вот сейчас не ставят такое?
1: По-моему, сейчас отменили.
3: Ну, как-то она по-другому, кажется, эта прививка делается, да, и она теперь гораздо легче рассасывается.
2: Я раньше думала, что только у меня и у моей сестры, потому что мы сестры.
3: Чипированы.
1: Родимые пятнышки?
2: Ну, да, одинаковые шрамы у сестер.
1: Да. Так, Артур, ну расскажи про свое детство-то такое.
3: Так, у меня их много, много шрамов. У меня есть шрамы на голове, которые я скрываю под волосами, но если я, например, подстригусь под машинку, то они сразу становятся видными. Мне кажется, большая часть их получена где-нибудь на горке зимой, когда тебя просто сбивают с ног, и ты затылком, может быть, там виском падаешь об лед, очень больно.
2: Ой.
3: Да,
2: прям шрам?
3: Ну, прям шрам, да, там уже волосы не растут, и вот, в общем, такой островок лысина. Ну, он там небольшой.
1: А ты как нормальный подросток, конечно, шапку зимой, ну, кто носит?
3: Ну, да.
1: Или даже шапка не помогла?
3: Да я не помню, если честно, но вроде бы не помогла. Ну, там какое-то было рассечение, да, и на этом месте вот теперь волосы не растут. Это прям небольшой такой совсем.
2: Совсем не видно.
3: Теперь не видно, да, потому что волосы длинные. Шрам на левом колене, и я его получил, когда я на велосипеде врезался в мопед, за рулем которого был мой брат. А если вы смотрели «Форсаж», там были иногда такие сцены, когда водители едут друг к другу вот так вот глаза в глаза, и таким образом соревнуются, кто пасанет вот так вот, да, кто съедет с дороги. И вот мы с братом делали примерно то же самое, только он был в условиях гораздо более лучше, чем я. Да, он был на мопеде, я был на велосипеде. Я не помню, как вообще этот батл случился и с чего он начался, вот, но закончился он тем, что он покрышкой мопеда, она такая была довольно массивная, проехался по моему колену. Ой. И вот прям сдер кожу прям довольно сильно. И теперь у меня вот на этом левом колене
1: офигеть.
3: Есть след от этого противостояния.
1: Ну, слушай, но если искать что-то позитивное, хорошо, что твой брат не водил какой-нибудь самосвал.
3: Слава богу, да.
1: Асфальтоукладочный каток.
3: А давай выйдем раз на раз. А ты на велике, я на самокате. Кто кого? На самокате. Ну, в общем.
1: Да. Слушайте, ну, у меня какие-то, да, детские тоже шрамы там от падений и так далее. Город Анапа для меня город шрамов, потому что я... куда два, наверное, подряд ездил в пионерский лагерь туда, вот, а там очень шершавые асфальтовые дороги, там как будто ракушечник какой-то, и уж если ты разгонишься и растянешься, то у тебя все колени, все локти, ладони вообще просто стираются как супер наждачкой. Вот, а самый нелепый шрам у меня на носу, я испугал своего кота, и он...
2: Он у тебя незаметный.
1: Отработал.
2: Как-то
3: двоечку просто чик-чик-чик-чик-чик.
1: Да, как майонез. Однушечку джебом раз.
3: Хватило.
1: И все.
2: Теперь ты тоже котик немного.
1: Да, я иногда могу теперь помяукать. Друзья, расскажите про свои шрамы. Тоже, может быть, какие-то странные. Может быть, из детства. Может быть, Ну вот от каких-то странных споров и челленджей, как у Артура. Расскажите о них, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Присылайте там, где вам удобнее. Можете, например, в официальном сообществе Европа Плюс в ВК.
0: На Европе Плюс.

0: Так, обсуждаем сегодня тему шрамов, у кого какие шрамы, когда появились, из-за чего, каким образом. Вот все вот это так, сообщение от наших слушателей. Ну, как бы, есть банальный, Аленка пишет, на гвоздь встала, проткнула ногу.
1: Ой, прям база. Как Ахиллес, пятой своей.
0: В принципе, да, там точно такая же сюда, вот прям один в один практически.
1: Да. Блаженство тоже ваше уязвимое место. Ну, в общем, Венера вот пишет, играла в детстве на железной крышке от селедки, как на барабане. Мама предупреждала, я, конечно, не слушала, крышка упала и порезала мне коленку. С 4 лет шрам на всю жизнь. Получается, вот рубец барабанщика. По-моему, круто.
0: Рубец барабанщика похоже на невкусное блюдо в столовке какой-то.
2: Саша, ты вот оценила, что шрам это круто. В целом, вот, ну, расхожее мнение о том, что шрам украшает мужчину. Как тебе, если, например, с тобой знакомится парень, а у него на лице шрам такой?
1: Ну, очень зависит, наверное, какой это шрам. Потому что, мне кажется, иногда шрам пугает.
2: Ну, какой шрам пугает? Вот
1: Да. На все лицо, например.
0: Ну, рубец барабанщика. Например, он играл на барабанах в плохой группе, там недовольные зрители, и в него бросили крышкой от селедки.
1: Но куда она попала?
0: Тоже? В лицо, и прям вот у него, прям как у Гвенплена.
1: Ну, главное, чтобы человек был хороший.
0: Это правда. Нет, главное, чтобы барабанщик был хороший, чтобы никто не бросал в него крышки от селедки, мне кажется.
2: Тоже верно.
0: А телефонный звонок у нас?
2: Глеб дозвонился, расскажет историю своих шрамов. Глеб, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да. В общем, у меня много шрамов, очень много шрамов. Вот, я говорю, к сожалению, к счастью, не знаю, потому что часть из них получена на веселе. Часть, конечно, в ходе травм получена каких-то. Вот, но два таких самых ярких. Один из шрамов, это у меня на ноге. Получен он в ходе того, что меня машина сбила.
1: Ого.
0: Нормально.
3: Так. Вот, да.
0: Серьезно.
3: Проехала такой. Мне по ноге. У меня нога по асфальту протерла. Там и кроссовок порвало, и ногу так нехило порвало. Но, в общем, благо все зажило. И, так скажем, остается мне на память, что не надо лучше спешить, лучше пропустить что-то, чем травмироваться. Вот. А на веселе получено, это мы с друзьями ездили в Турцию в студенчестве отдыхать. Ну и, конечно, там на веселе все молодые и глупые, вот. Но уже студенты, уже как бы все можно. Мы решили друг другу сделать, так скажем, братский шрам. И прижгли сигареты и руку каждый по кругу.
2: А какие-то клятвы были даны еще при этом?
3: Нет, просто, ну как, мы хотели, мол, а-ля, давайте собираться так.
2: Да-да-да,
0: мушкетеры.
3: К сожалению. Как
0: мушкетеры такие.
2: Каждое лето, вне зависимости от того, какая была бы погода, есть у нас жены или дети, пообещаем себе, что мы будем собираться.
0: Ну ведь могли бы, представляешь, тоже как вот в книге про мушкетеров, не сигареты на кисти, а, ну тоже сигареты, выжечь себе лилию на плече.
3: Спасибо, это больно было.
0: Слушайте, Глеб, а где, ну вот кисть, где внешняя сторона, да, тыльная сторона ладони?
3: Да, да, просто на внешней стороне там, где не на ладошке, а на внешней, просто у меня теперь такая там большая-большая, большой

0: большой кратер.
1: А вы встречались с друзьями?
0: Ну, небольшой-большой, но
1: раз. А вы встречались с друзьями? Копейку. Сравнивали? У всех такие же шрамы?
0: Не, у нас не у всех на руке, так скажем. У одного молодого человека у нас часы теперь. Так называемые, у одного вообще там на том месте, которое не озвучивают.
2: А никто не соскочил с этой истории? Ну, кто-то же делал первый, вероятно,
0: нет, орал, нет,
3: кто-то,
0: нет.
3: Ага. Кто-то пытался
0: все
3: соскочить, а у него на причинном месте. Обалдеть. Да, слушайте, ну, а вы продолжаете общаться, дружить вот с этими приятелями, друзьями?
0: Ну, да, мы общаемся, мы в футбол иногда вместе играем.
3: А надо как-то, Глеб, ну, смотрите, вы такие шрамовые друзья. Надо вот этими шрамами при встрече стукнуться. У вас там на тыльной стороне ладони, вы по часам одному, по этому самому другому.
0: Нет, по этому самому не хочется стукать при каждой встрече, так скажем.
3: А он-то бегает, небось.
0: Эта традиция не поддерживается.
2: Сейчас все, конечно, себе придумали это самое место, где бы оно ни находилось.
3: Видимо, это, судя по всему, это прям реально то самое место.
2: Да.
0: Ну, да, Глеб. Лучше такого не озвучивать. Да-да.
3: Не рекомендуем. Глеб, спасибо большое, спасибо за рассказ. Так, дружески подтвердить дружбу такой вот шрамовой клятвой, это, конечно, забавно. Друзья, расскажите, как появился ваш шрам, тоже, может быть, какой-то вот такой же нелепый, необычный, может быть, что-то другое, может быть, он у вас очень красивый, и вы даже отчасти им гордитесь. Расскажите об этом, можете записать голосовое сообщение, голосовые можете закидывать в наше сообщество Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопочку «Написать в эфир».

0: здесь, на Европе Плюс, когда болит душа, пишутся треки, когда болит рана, мы прикладываем подорожник, а когда у нас есть голосовое сообщение, мы его слушаем.
1: У меня на переносице есть небольшой шрам. История его очень простая. Я в баре уронил что-то под барную стойку, стал подниматься и на полном ходу вверх влетел в перекладину барной стойки.
2: Ай.
1: На следующий день я на работу пришел с пластырем на носу, и, конечно же, история была такая, что я был один, а их было двое. И по мере того, как я новым людям рассказывал историю своего нового шрама, количество соперников всегда прибавлялось.
2: Классика. Что еще делать? Не скажешь, да. Что я как...
3: Наверное, уже там к концу дня. И, короче, иду, и навстречу мне пьяный духовой оркестр.
0: Ну, прикольно.
3: И симфонический, наверное, да, больше, можно более многочисленный.
0: Надо было мне тоже обыграть как-то свою прививку. А чего это?
3: Конечно. Ну, слушай, нет, все-таки про прививку многие знают. Вот в чем нюанс.
0: Ну, да.
3: Сложноватенько. Друзья, расскажите историю вашего шрама. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем, вспоминаем истории своих шрамов и шрамиков. Виктория пишет, наша слушательница, такое сообщение. Пролила на грудь кипяток в полтора годика. На мне была шерстяная кофта, поэтому кожа прилипла. Хотели делать пересадку кожи с попы, но мама не дала, и слава богу. Людям мой шрам нравится, так как напоминает ожерелье или крылья ангела. И мне он тоже нравится.
1: Ну, здорово, что полюбился, что не хочется его прятать.
0: Это правда.
1: Такое вот сообщение. Любила бегать в детстве и заплатила за это шрамом на лбу. Мама приходит домой с работы, а бабушка перезавязала мне пол головы, как будто это что-то очень серьезное. Забавно.
0: Я представляю себе реакцию мамы, которую, если еще не предупредили заранее, да, приходит, а там щерс.
2: Щерс. Да. Так, у нас телефонный звонок. Юля дозвонилась с рассказом про неочевидные плюсы шрамов. Юль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля, расскажите.
3: Ну, у меня шрам, он находится на переносице и задевает верхнюю левую бровь. Это было в детстве, около годика, наверное, ну, доброкачественная опухоль. Ну, ничего серьезного, все нормально. Но неочевидный плюс, как выяснилось, видимо, что-то было нарушено в мышцах, и я не могу брови поднимать. За счет этого, ну, я уже человек взрослый, у меня абсолютно отсутствуют мимические морщины на лбу.
1: Ого, ботокс не нужен, получается. Круто.
0: Слушайте, ну и опять же... Знаете, есть такое выражение «покер-фейс», ну, то есть люди, которые не выдают свои эмоции, это в некоторых ситуациях, да, в некоторых профессиях реально очень полезно. Вы кем работаете?
3: Бухгалтером.
0: Бухгалтером. Ну вот, вам приносят, там что-то в отчете не сходится, а вы даже и бровью не поведете.
2: Да. Юля, как вы удивляетесь? Или как вы намекаете подруге, что надо сейчас отойти немножко, припудрить носик, кое-что обсудить? Вот есть ли какое-то другое движение теперь?
3: Ну, видимо, использую другие жесты.
0: Мне кажется, можно немножко наморщить нос там или что-то еще. Да, Юль, спасибо. Спасибо большое за звонок. Вот, мне кажется, действительно, можно как-то даже и подбирать работу, и в резюме писать. Да, малоэмоциональное.
2: Не могу удивляться.
0: Да. Расскажите, друзья, про себя, про свои шрамы, историю их появления, а может быть и про плюсы, которые благодаря этим шрамикам появились. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.

0: Как появился мой шрам? Наша сегодняшняя тема. Друзья, расскажите историю появления ваших. Может быть, что-то интересное и необычное, какие-то истории. Пишите текстовые сообщения, кидайте нам голосовые. Ну, а у нас сейчас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: Сейчас я, возможно, успокою людей, у которых есть довольно видимые какие-то особенности внешности, в том числе и шрамы, и которые из-за этого сильно переживают и могут как-то, не знаю, дискомфортно себя чувствовать, например, на публике. Исследование. Люди с видимыми особенностями внешности сильно переоценивают негативную реакцию окружающих. Угу. Эту гипотезу выставили разные ученые и попытались проверить, так ли это на самом деле, и как вообще ощущают себя люди, когда они знают, что на их лице есть что-то такое, что их выдает, и как они оценивают всех остальных по поводу их внешности. В общем, что они сделали? Они нанесли участникам грим, имитирующий шрам. Участники были абсолютно нормальные, в смысле, у них было, не было никаких шрамов. А затем дали им посмотреть на себя в зеркале. Типа, смотрели, думают, ну, все, у меня шрам есть. После этого некоторые участники должны были общаться с другими людьми, но перед общением эти самые ученые незаметно убирали шрам. Как это происходило, не понимаю. Но каким-то образом они его стирали, видимо, да. Этот самый грим. А участники продолжали думать, что шрам у них все еще есть. И многие сообщали, что во время беседы с другими участниками собеседники обращали внимание на их внешность и относились к ним иначе. То есть это, на них уже шрам никакого не было. И они говорят, нет, посмотрите, он только смотрит пристально на меня, на мой шрам пялится. Или на мою родинку какую-нибудь. Хотя ничего на лице уже не было. То есть люди сами себе придумывали какие-то вещи, на этом глубоко фокусировались. И исходя вот из этих своих личных каких-то соображений, строили оценку окружающих.
0: Это да. Ну, то есть они сами заморачивались на том, что у них как шрам на лице, которого не было по факту, и делали какие-то выводы. Но при этом неизвестно, как другие люди отреагировали бы, если бы шрам был. Но в целом, мне кажется, что выводы ученых верны, потому что большинство людей настолько сконцентрированы на себе и зациклены на себе, что им до чужих шрамов вообще мало дела.
2: Я тоже так думаю.
3: И, может быть, наоборот, это вызовет какой-то интерес.
2: Нет, но если только разглядывать БЦЖ-прививку, конечно, так ты думаешь,
3: кстати, когда такого не было.
2: А ты что, не носишь майки, Саш?
3: Ну, когда ношу, свитер? Я, нет, я не помню такого внимания к моей
0: Саш,
3: руке.
0: Саш, свитер с вырезом вот там, где БЦЖ-шка у тебя специально.
3: Ну, вот сейчас наступят времена теплые, я сделаю дыру.
0: Да. Друзья, расскажите про историю возникновения вашего шрама. Может быть, есть какой-то необычной формы. Вот нам тут рассказывали про шрам в виде ожерелья, в виде сердечка. У вас, может быть, тоже какой-то нестандартный. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня тему шрамов и появления этих шрамов. Ксения пишет в нашем сообществе Европа Плюс в ВК. В комментариях под сегодняшней темой тоже можете рассказать свою историю. Ксения пишет: это был мой самый первый отпуск у моря, и я выбрала Абхазию. Мы с лучшей подругой, окрыленные предвкушением, приехали туда, как мне тогда казалось, за вечным летом и беззаботным счастьем. И уже в первый же день, не теряя ни минуты, мы рванули кататься на банане. Думали, это будет самый веселый аттракцион нашей жизни. Так и получилось. На первой же волне банан перевернулся. Подруга, которая сидела передо мной, при падении с банана прописала мне вертуху с ноги в нос.
1: Ужас.
0: Удар был сильным. Рентген показал перелом носа. Ой. Рассечение зашивали в местной больнице. С тех пор на переносице остался шрам. Это напоминание о том первом чудном отдыхе, который запомнится чуть-чуть не так, как мы планировали.
1: Зато вот у вас что-то осталось, значит, вы вернетесь.
2: Какой хай-кик получился у подруги. Четкий такой.
0: Да. Да. Катаетесь на банане хулигане, как говорят в Анапе.
2: Так, а вот Марат рассказывает про свое хулиганское детство даже, видимо. Только на голове 3 штуки, 3 шрама от попадания шайбы, первый, второй, падение кирпича. В один прекрасный день мы с другом из детсада решили поиграть кирпичом в пионербол через глухой забор высотой 2 метра. И в какой-то момент кирпич прошел мимо рук и точно в лоб.
1: Ой, это же так больно. Как его вообще отбивать, кирпич?
0: Не-не-не, Саш, вот тут, да, важное пояснение. Пионербол — это не волейбол.
2: Да, ты его
0: ловишь. Он играется на волейбольной площадке, но ты, да, ты ловишь мячик и потом бросаешь, можешь там отпасовать и так далее.
2: Уже второй человек после падение кирпича на голову выжил. Первый это был чувак из «Один дома». 2. Помните, Марф? Кирпич ему улетел с высотки. Да, и он остался жив. И вот Марат еще один, да.
0: А я еще подумал, что, ну, пионербол, мяч по-английски «бол», а кирпич это по-английски «брик». То есть это был пионер-брик. Получается.
2: Это, конечно, додумать сложно. Давай кирпичом поиграем, пионербол. Давай.
0: Чё-то я мяч забыл. Что делать будем? Давай кирпичом.
1: Мне кажется, поэтому у меня нет особо никаких шрамов.
0: Потому что ты не спортивный человек, конечно.
1: Да, я как-то без выдумки. Ну, да. У нас с сестрой не было, например, мяча. Мы как бы не собирались брать камень.
2: Сидим дома, значит, книжку читаем.
1: Да.
0: Скучно жить.
2: Так, нескучная история от Николая, который дозвонился. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте. Ну, расскажите историю вашего шрамика, или шрама, или шрамиша.
3: Ну, когда-то давным-давно, в принципе, сейчас, я работал в такси. В такси работал в эконом-классе, и так получилось не очень веселая история, что на меня совершили нападение. Не совсем. Хорошие ребята, то есть шрам остался после их встречи от огнестрельного оружия и от ножевого рогиня.
2: Это в один день все получилось?
3: Хорошо, все затянулось, все прекрасно.
0: Это один был какой? Это одно нападение или это в разные?
3: Нет, это да, одно нападение, просто 2 человека.
0: Фига себе. Это вот просто, ну, типа, вы их везли, и они на вас напали, чтобы вы отдали выручку.
2: Или машину, или как это, или что это?
3: Да, ну, я так думаю, что с целью, наверное, забрать автомобиль, но, слава богу, автомобиль был хороший, ключ не вытаскивался просто так из замка. То есть цель нападения ребят, ну, не совсем удалась.
2: Угу. А вы как-то отбились, да, убежали, вот... Как удалось?
3: Нет, ребята просто вышли, ну, они были вынуждены выйти из машины, и я уехал. Просто, ну, так получилось, что хорошо получилось, что я просто смог от них отъехать, пока они выходили из машины.
0: Слушайте, как вы прекрасно, деликатно рассказываете эту историю. Значит, там атака с огнестрелом, с ножевым. Ребята выходили из машины, и пока ребята выходили, мне удалось немного отъехать.
2: Вы что за росомаха такая, Николай?
3: Что грустить? Уже что случилось, то случилось. Поэтому, ничего страшного.
0: Да, абсолютно. Да, Николай, спасибо большое за звонок, за такой позитивный взгляд.

0: взгляд на этот мир. Вот есть даже вот это вот, многие там коучи, да, think positive, думайте позитивно, и ваша жизнь станет более позитивной. Это правда, это работает. Вот, пожалуйста, посмотрите.
1: А как можно позитивно, да, типа, зато от них приятно пахло в целом.
0: Нет, ну, хорошо, что они все-таки решили выйти. Я вот так бы сформулировал.
1: Ну, конечно, это просто трэш.
0: И тут мне феерически повезло, заклинило пистолет. Дальше уже, к сожалению, у них ничего не получилось. Много плюсов можно найти, я считаю. Да, друзья, расскажите, мы про шрамы все-таки. Не обязательно вот такие вот драматичные истории, как истории из боевиков, как будто фильм с Джейсоном Стэтхэмом. А может быть, у вас какие-то более мирные были обстоятельства, более забавные обстоятельства, но тем не менее об этих обстоятельствах, о ситуациях напоминают какие-то шрамы. Расскажите историю их возникновения. Звоните нам 745-6565.

0: Take Me There здесь на Европе Плюс. Прекрасный, незабываемый трек. И мы сегодня говорим о том, что заживает, но не забывается. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер. У меня есть очень классный шрам на голове. Большой такой, на нем волосы не растут. Мы были маленькие с братом. Собирались гулять, я была должна была быть одета как принцесса, мне вырезали корону, а брат играл с железным ведерком. Это советские жесткие времена, ведерко железное, как надо, и он его кидает и попадает мне в голову. В итоге кровища, никаких корон, никаких принцесс и память на всю жизнь. Вот такой шрам.
2: Получается, он такой еще круглообразный, да, какой-то?
3: Да, ты думаешь, что прям полностью все ведро отпечатал?
2: Не знаю. Интересно просто.
3: Не, я думаю, там просто вот, как, наверное, нижний край, который самый, он такой еще...
2: Ребро жесткости там, да.
3: Ага, ага. Да. Ну, не знаю, какие претензии к советским ведрам, даже детским, что сейчас, типа, более безопасно, потому что они сделаны из пластмассы, да?
2: Ну, видимо, да, там уж просто бумп и все, а тут... Звук-то, наверное, был хорош, да, со всех сторон, и это наш слушательница,
3: да,
2: ведра.
3: И последующая реакция, да, озвученная, наверное, как сигнализация. А, друзья, расскажите историю возникновения вашего шрама. А, можете нам звонить, пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, присылайте там, где вам удобно, можете в том числе в сообществе Европа Плюс, ПК, в комментарии под сегодняшней темой.
4: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Да вы заработали.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ruskaru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем шрамы, историю их возникновения, у кого, какие, от чего. Иногда достаточно частенько шрамы получены при странных или забавных обстоятельствах. Вот такие истории от наших слушателей. Дмитрий пишет. В молодости работал оперуполномоченным уголовного розыска. Задерживали девушку, которая ударила бутылкой в голову свекровь, и та в коме лежала в больнице. Ну, девушка... Пытались все-таки деликатно. Mm-hmm. Так она меня за палец указательный на левой руке до сухожилия прокусила. Mm-hmm. Но там, конечно, история большая, все не напишешь. В общем, когда вижу пост ВКонтакте, где написано, что «Посмотрите, миллениалы, на свой палец указательный на левой руке, у всех есть шрам». И меня в этот момент дико на ха-ха пробивает.
2: Какой-то сериал.
3: Как он необычно был получен, да.
1: У тебя есть какой-то сериал? «Улица разбитых фонарей» какой?
3: «Улица разбитых бутылок».
2: Ой, ну это жестко, иногда. Конечно. Можно же заразу занести.
1: Именно. Может, она бешеная была, эта девушка-то. Конечно, там уколы в живот надо делать от столбняка, согласен.
3: Так, а вот Павел написал, в детстве дразнил овчарку, сидящую на цепи во дворе нашего дома. Обливал ее водой с обливашки, с бутылки, с отверстием в крышке. Она забавно злилась, рычала в ответ, пишет Паша. А потом, через некоторое время, пес мне отомстил. Укусил за ладонь, было 3 прокуса. От одного до сих пор остался шрам, как напоминание моей глупости и самоуверенности. Я не успокоился, пишет Павел. Спустя несколько лет, в подростковом возрасте, он укусил еще раз, но уже за локоть. И там тоже остался шрам. Вывод, любите животных, и они ответят вам тем же.
2: Он, получается, затаил обиду, ту самую.
1: Запомнил.
2: Да. Угу.
3: Но кому будет приятно из-за обливашки, если тебя обливают?
2: Да, неприятно.
1: Согласен.
2: Такое сообщение. Дело было в деревне. Бабушка попросила съездить за двоюродным братом. Проехав метров 200-300, у велика слетает цепь, и я падаю вместе с великом. Стесала себе коленку и верхнюю часть стопы. Неделю не могла ничего обуть, кроме шлепок. А сейчас там шрамы.
3: Да. Я, кстати, понял, Саш, почему у тебя шрам нет?
2: Ну да.
3: Потому что на велосипеде ты не ездила.
2: Да.
3: Да. О, я вспомнил, что тут было, Антон, тебя же не было. А у нас с Сашей же был спор, что к 1 сентября, то есть завтра, она должна была предоставить видео доказательства того, что она ездит на велосипеде.
2: Я думал, ты забыл.
3: Нет, вот сейчас напомнила.
1: И ждем завтра.
2: А мы на щелбан спорили. Если что, я готова к щелбану. Я так это просто.
1: Ну, Саша, это пораженческая позиция. Подожди, а велосипед двухколесный или там не было?
2: Мы не говорили, так что я на четырехколесном-то умею или на трехколесном-то?
3: Ну, найди трехколесный велосипед, за которым ты за рулем которого ты поедешь.
2: Ок, я найду.
1: Да, сними видео. Да. И 4 колес. Тогда давай на 3, на 4 и на 5 колесном велосипеде.
3: Я представляю, зато приходит Саша, коленки в зеленке, локти в зеленке.
2: Зато будешь что рассказать про шрабы свои.
3: И зато уверенно ставит мне шелбан. Потому что выиграла спор.
2: Да.
3: Да, хорошо, что напомнила. Спасибо. Спасибо большое, Александра. Да. Ну, а я напомню вам, что у нас есть голосование. И звучит оно в этот раз так. Украшают ли шрамы мужчину? Ну, вот это есть, да, расхожее выражение о том, что они украшают. Хотя я, кстати, видел исследование, что вот одно из недавних, что больше не украшают. А женщины говорят, что это теперь не выглядит как признак сексуальности почему-то. Но в итоге поставим уже точку конкретную при помощи вас и ваших голосов. Да, нет или, ну, смотря где такие. Какие варианты? Голосуйте, дамы и мужчины. Подведем итоги в финале часа.
1: Да, и рассказывайте про свои шрамы. Как и почему, при каких обстоятельствах у вас они появились. Может быть, и сами не только история, но и сам шрам сам по себе интересный, необычный. Тоже можно про это рассказать. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
0: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня шрамы и историю их возникновения. Рассказывайте свои истории по телефону. Можете писать текстовые сообщения, закидывайте голосовые. Можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: До свадьбы заживет, так нам говорят, чтобы немного нас успокоить, но, к сожалению, из этого наша ранка не затягивается, она не проходит. Что же делать, если в ближайшее время свадьбы у вас не предвидится, а бабка все никак не зажила ваша? Обратимся к непроверенному мной методу, к методу китайской медицины. Китайцы практикуют прикладывание кожи лягушки к ране. В общем, хочется сразу сказать, что не прикладывайте лягушку к ране, потому что это опасно.
4: Можно, бородавка появится.
3: Да, можно занести какую-то серьезную заразу. Но в китайской медицине действительно есть такая практика. Лягушку хорошенько моют, прикладывают пузиком к ране, к вашей ранке.
0: А, подожди, то есть это...
3: ее.
0: Это, извини, Саша, это не кожа лягушки, а это прям живая лягушка.
3: Есть вариант, что прям берут живую лягушку, ее прикладывают, фиксируют, и ты с ней спишь.
4: А лягушка в этот момент что делает?
0: Она удивлена. Она удивлена, ее зафиксировали, и какой-то...
3: Она живет свою жизнь.
0: Она, наверное, такая думает, господи, что-то у меня к пузу прилипло.
4: А пузом или спиной, кстати, это тоже важно?
3: Пузиком. Именно пузиком. Кожа лягушек, именно пузика лягушек выделяют специальный слизь и пептиды, которые защищают ее от бактерий в сырой среде. И при наложении на ткань человека эти вещества стимулируют размножение клеток кожи и, получается, затягивают вашу рану. Но очень это довольно противоречивый способ, не всеми, даже китайцами одобряемый, поэтому китайцы зачастую просто используют заживляющий клей с кожей лягушки внутри уже. Ну, там уже в этом клее есть. Ну, как мазь, в общем-то.
0: Эссенция, ну, вот, давай назовем.
3: Да, вот такие вот дела. Так что если...
0: Слушайте,
3: да.
0: Извини, Саш, а у вас в вашем детстве не было такого? Не говорили, что у собак слюна, типа, такая тоже лечебная, и если у тебя небольшая какая-то ранка, если собака полижет, то быстрее заживет?
3: Ну, что-то, да, говорили такое.
4: Нет, обычно говорили, у собаки боли, у кошки боли, у Саши не боли.
3: Проходила сразу.
0: И быстрее заживала, кстати.
4: Да, и где-то собаки рядом ходили такие.
3: Можно попробовать и этот заговор от раны тоже попробовать. Если в свое время, в общем, вам не приложили к ранке лягушку, и у вас остался шрам, то самое время записать нам голосовое на сайт Европы Плюс по кнопке «Записать голосовое» или отправить нам его в сообщество ВКонтакте.
4: Можно наквакать что-нибудь.
0: Да, ну или позвонить нам в эфир тоже поквакать.

0: сообщение от наших слушателей. Вера пишет: мой шрам на верхнем веке получен в 3 года. Только выпал снег, и родители решили покатать меня на саночках, привязанных к собаке. Мы жили в деревне. Они сказали держаться крепко. Даже когда санки перевернулись, я держалась крепко. А собака от счастья, что ее выпустили, бегала как сумасшедшая.
1: Да. А вот не про собаку, про леопарда. Сообщение Лариса написала: у меня на колене шрам от когтей леопарда. Прикиньте. Когда-то в юношеском возрасте я поехал летом в прекрасный город в Казахстане. Там мы поехали в зоопарк. Был знойный день, и в самое пекло в зоопарке не то чтобы посетителей не было вокруг, но и смотрителей не было тоже. Я зашла за ограждение к клетке леопарда и, сидя на корточках рядом с решеткой, за ним наблюдала. И тут очень быстро и неожиданно леопард просунул лапу через решетку и зацепил когтями меня за колено и стал тянуть. Я в шоковом состоянии вырвалась с его схватки, но даже боли не почувствовала, перевязала коленку платочком и после этого еще обошла весь зоопарк. Позже вечером обратилась в травмпункт, и мне выдали справку, которая у меня до сих пор хранится, в ней написано «Оцарапывание леопарда».
0: Справка смешная, но вообще это очень повезло, потому что у кошек, у кошачьих, у них же очень такие цеплючие когти. Это же вот, ну, у кого кошка когтями своими там за руку, за ногу цепляла, они же прям вот, не знаю, так вот под кожу подлезают.
1: Скорее всего, это леопарда, другие сородичи потом забулили. Типа, эй, ты, девчонка, не смог даже
2: А вот Елена тоже пишет: медведь откусил кончик пальца. Ну вот и все, собственно.
1: Как будто, ну вот такая история. Да, без продолжений. В смысле?
0: Давайте искать позитивное. Но всего лишь. Давайте все-таки.
1: А потом что случилось? Продолжения нужны, срочно, продолжения.
0: В какой, да, это было обстановке. Может быть, это какой-то цирковой был медведь, им, знаете, надевают такие, ну, типа, намордники, которые не как намордник, а просто ленточка, охватывающая вот морду его, которая не дает ему широко раскрыть рот, и он вот так, такой вот, как будто губы трубочкой. Так вот он говорит.
1: Он еще говорит: дай почек прокушу, вот так говорит.
0: Да, может быть... У меня просто был в цирке номер с медведями, я про это немножко... И я видел, как медведь, если у него нету вот этого намордничка, как он откусывает, например, кочан капусты, это просто как будто бритвой так... срезают.
2: Страшно.
1: Ничего себе.
0: Да, после этого ты намного бережнее относишься к своим пальцам, с которых ты подкармливаешь этого медведя во время номеров, там, выступлений.
1: Да уж. Так, а сейчас Александр расскажет историю своего шрама, необычного. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рассказывайте.
3: Да, в принципе, рассказывать особо нечего. Ситуация была следующая. У меня получается шрам в виде молнии, как у Гарри Поттера. И получилось совершенно не волшебным образом. Когда был в первом классе, я возвращался в столовой, как всегда с детьми бежали на перегонки. Находясь на первом месте, на полном форсаже, я выходил на поворот в 90 градусов. И тут мне навстречу влетает какой-то тоже первоклассник.
1: Какой-то Волан-де-Морт.
3: Удар был страшеннее.
1: Волан-де-Морт влетает. Он же оставил шрам Гарри Поттеру.
3: Да. Ну, правда, не такой красивый, как Волан-де-Морт, да, был? Соответственно, мы влетаем друг в друга на огромной скорости, падаем. Удар был страшенный. Поднимаюсь, смотрю, капает кровь. И парень держится за глаз. Я думаю: о, господи, все, выбил речь.

0: человеку глаз. А он смотрит на меня, у него глаза по 5 рублей, на меня пальцем показывает, что у тебя. Я поднимаю руку, начинаю его проводить по лбу, где у меня какой-то щипет неприятно. Начинаю смотреть, а у меня вся рука в крови. Кровь хлещет, как из поросенка. Я побежал, начинаю сразу тут же водой промывать. Ну, маленький ребенок, что, один первый класс, не понимаю, что надо в первую очередь делать. Приходит учительница, ну, обработали, медкабинет, все прочее. Оказалось, когда я столкнулся, я попал как раз в проем дверной. Вот эти большие двери между корпусами. И в пороге находился незабитый гвоздь, который выглядел шапочкой, как копье, на которое я насадился. И когда я вставал, у меня просто на все, вот этот кусок шляпочки, он просто все вырвал. А из-за того, что морщинки идут на лбу, то есть получается, как бы вот эта буква Z поперек гвоздь попал, и когда я вырывал, оно потянуло за собой кожу влево и вправо. Ну, в итоге вот я умудрился зажить таким образом, мне не зашивали ничего, кожу стягивали. Но с тех пор у меня на лбу в том же месте находится буква Z.
1: Александр, ну вы счастливчик.
2: Избранный.
1: Потому что, ну, несколько сантиметров, это же мог быть глаз.
0: Мог быть.
1: Или висок. Или висок, если еще там в другую сторону. Фу, вообще прям. Ой-ой-ой, у меня даже лоб немножко заболел. Александр, спасибо большое за историю. Да, вот уж история. Друзья, расскажите про себя историю возникновения вашего шрама. Может быть, тоже из какой-то сказочной вселенной. Гарри Поттер, Марвел, DC, там откуда-то еще. Расскажите, звоните по телефону, пишите текстом.

0: That Hill здесь на Европе Плюс звучит так же остро и пронзительно, как наш первый шрам. Сегодня обсуждаем их и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет! У меня шрам на лбу, потому что я в 5 классе на уроке физкультуры бежала за мячом и не заметила турник.
2: Какая это высокая девочка.
3: Я тоже об этом подумал, да, либо очень низкий турник.
0: Ну да, бывают же для малышей турники такие.
2: Да, может быть, это был, если это в начальных классах, может быть, это был не турник, а, знаете, барьер, который в беге используют.
0: Это очень маленький тогда малыш.
3: Это очень больно, к сожалению. Я сейчас просто представил, когда ты не ожидаешь этого, бум, вот, ай.
2: Да. Расскажите, друзья, историю возникновения вашего шрама. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей про шрамы. Алина пишет: в детстве получила шрам на лбу в ДТП, и когда меня зашивал врач, он отвлекал меня и спросил: а ты знаешь, в каком слове 8 букв М? И только спустя много лет до меня дошло, что это 8. Я не понял.
1: Ай, непонятно. Ну, видимо, просто хирурги как-то отвлекают.
0: Каком, ну, не, ну, это правда может отвлечь.
2: А какой ответ получается? 8?
0: Вот я не понимаю, в каком слове 8 букв М? Может быть, в каком слове 8 букв М? Тоже непонятно.
1: Подождите, я постараюсь быстренько найти, ну, попозже.
0: Давай пока по телефону поговорим, что ли.
1: А еще история одна быстренько. Такое, это просто довольно, мне кажется, занятный случай. В группе со мной училась девочка, которой папа неудачно подстриг челку и захватил часть брови. Шрам, конечно, остался на всю жизнь. Глаз, к счастью, не пострадал.
2: Ой, что было с папой, когда эту маму узнала? Интересно.
0: Папа сразу протрезвел, я думаю. Тут же, в момент. Вот прям вот в секунду.
1: Просто помните, раньше было модно выбривать бровь, как будто у тебя там только шрам небольшой.
2: Да,
1: у
2: даже...
1: Амаралова из «Открытых мошенников» был.
2: Даже делали шрамы,
0: мне думаешь, он так?
2: Кажется.
1: Не знаю,
0: хватил.
1: Не знаю.
0: Мне кажется, он делал, знаешь, такую вот челку горизонтальную. И случайно, когда вдоль лба, вот, знаешь, там ножницами там делают мастера, которые там парикмахеры, а папа не мастер оказался. И, видимо, зацепил и внутрь головы. Хорошо, что... Ай-яй-яй, да.
1: Да. Ладно, телефон, звонок. Аля дозвонилась, и ее история. Аля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аля. Расскажите, добрый пожалуйста, вечер. Вашу историю.
3: Слушайте, у меня такая нелепая история. Я вообще по жизни очень аккуратный человек. Ну вот в прошлом году, ложась спать, я, наверное, как и все, беру в руки телефон и начинаю листать рилсики, лежа на кровати. В какой-то момент телефон падает уголком мне прямо на губу. Прямо на губу.
2: И он расшиб.
3: В общем-то, губа у меня треснула. И мне делали 4 шва.
0: Ого!
1: Ничего себе!
3: В общем, тут, да.
1: У вас Pro Max, да?
2: Да, что за мощный у вас аппарат?
3: Ну, слушайте, да, телефон оказался тяжеленьким, в общем-то. И, ну, самое интересное, когда я пришла к своему косметологу, она мне сказала, что, Аля, это очень распространенная такая травма. Многие выбивают себе зуб или делают синяк под глазом именно телефоном. Так что рекомендую нашим слушателям быть аккуратнее с телефоном.
0: Это обязательно нужно быть аккуратным. Если вы вечером смотрите телефон, надевайте на него мягкий чехол. Ну и, конечно, я предполагаю, что это больше свойственно людям, наверное, у которых близорукость.
1: Да нет, это просто рука устает, знаешь, ты в таком уже полудреме, когда лежишь, что-то листаешь, смотришь, уже и спать вроде хочется, и хватка кисти, она уже не та, которая днем, и просто выпадает телефон.
2: Ну что,
1: он
2: может
1: тебе
2: расшибить?
3: Просто он, знаете, так неудачно упал. Обычно даже если он падает либо вот так плашмя, либо на подушку. А тут уголочком.
0: Да.
3: Ну вот такое стечение обстоятельств, да.
2: Ну хотя бы просто шрам.
3: Ну, слава богу, шрам у меня совсем не

0: видно. Спасибо моему косметологу. Mm-hmm. В общем-то, так, да, действительно.
1: Аля, спасибо. Спасибо за историю.
0: Вот, не думалось.
1: Mm-hmm. Да, спасибо за историю, за предупреждение. Очень аккуратно надо. И, кстати говоря, ведь тоже были истории, помните, что там люди читают, листают телефон лежа в ванне, и телефон стоит подключен к зарядке.
2: Ой, это вообще страшная история. Я прям, да.
1: И там вообще, да, вплоть до летальных случаев. То есть, друзья, очень-очень понятно, что невозможно пропустить все эти рилсики-то, конечно же, там обновление-то что-то новенькое вывесили, но не забывайте такие истории. Ну и расскажите свою историю, историю своего шрама и его возникновения. Звоните нам по телефону, записывайте голосовые сообщения. Голосовые можете закидывать в сообщество Европа Плюс ВК или записывать на нашем сайте.

0: Антон Ми и Богдан Медведев здесь на Европе Плюс. Иногда именно от медведя может у нас остаться шрам. Сегодня говорим именно о них и слушаем ваше сообщение.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня такая история про шрам. В 5 лет я училась в дошкольном учреждении и бежала от мальчика с игрушкой. И не заметила открытый шкаф. И прям об дверь очень сильно ударилась лбом. Рассекла очень сильно. Остался хороший шрам. Советую, смотрите по сторонам, пожалуйста.
2: Да, особенно, кстати, кухонные шкафы тоже такую подлянку устраивают. Ты откроешь, взять тарелку какую-нибудь, забудешь про то, что шкаф открыт, ты как навернешься прям туда.
0: Ой, представил тебе.
3: Да. А еще вот эти вот шкафы, которые или открытые ящики, когда ты наклоняешься что-то поднять, а они все еще открыты. И тебе напоминают, а мы были открыты, говорят, как будто бы они. Друзья, расскажите про свои шрамы, откуда они у вас появились, при каких обстоятельствах. Звоните, наш телефон 745-6565.

0: Сообщение про шрамы от наших слушателей. Все-таки многие наши слушатели были очень активными детьми. Вот смотрите, такая история от Александра. У меня шрам на голове от неудачного купания, выныривая на озере об рельсу, что держало пирс. Другой шрам от сгоревшего пакета молока, из которого делал огненную капельницу. Ну и еще множество шрамов от ножичка. Строгал кораблик до кости, срезал, по пальцам съехали листы железа. Детские все и не упомнить, от гвоздей это пора кирпича.
1: Зато как весело у вас было.
0: Сказала обладательница шрама от БЦЖ.
2: Да. Так, а вот еще история из детства. У меня история такая. В детстве на тихом чате мне страшно захотелось по нужде. И чтобы воспитатель меня не заметил, я полуприседе крался мимо стола воспитателя. И неожиданно зашла она. Я резко выпрямился и ударился об угол деревянного советского коричневого стола лбом. Раскрывал себе черепушку, и дальше мне зашивали эту рану. Шрам и отсутствующий кусок кости, вот это да, до сих пор мне напоминает этот случай. Вывод, дети, не бойтесь отпрашиваться.
1: Вот той воспитательнице, да, конечно, денек был яркий. Екатерина пишет, шрам на левой скуле в 4 года полезла в курятник и погладила курицу. Петух, видимо, подумал, что я погладила ее слишком агрессивно и клюнул меня. Успела привстать и осталась с глазом. Если честно, мне этот шрам нравится и не считаю, что он портит меня. Ну вот, получается, от петуха.
0: В лицо, да, клюнул?
1: Ну да.
0: А, ну да, в скулу, ага, ничего себе. Да, телефонный звоночек у нас.
2: Да, так Ирина дозвонилась, расскажет свою историю про шрам. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
0: Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
3: Расскажу свою историю. Она произошла со мной, когда мне был 1 месяц, в общем, от рождения. Ага. Так произошло, что у меня произошел спазм пищевода, и пища не проходила дальше в организм, и, собственно говоря, была проведена экстренная операция. А мне тогда было 1 месяц, как я уже говорила, весила я 2,5 килограмма, очень маленькая, и врачи, чтобы провести операцию, так как им мешали ребрышки, они там удалили одно ребро, вот, и, собственно говоря, сделали, оставили шрам. Тогда это было, ну, практически на все тельце. А когда я уже выросла, то шрам примерно, ну, где-то на половина живота. Вот. С этим шрамом я прожила до 30 лет и поняла, что, ну, он меня особо не смущает, но хочу его украсть, потому что раньше не делали красивые косметические швы, а просто зашивали, как зашивали. И там эти даже стежки остались. Вот, я долго думала, чтобы с этим сделать, как бы сделать это красиво, и в один прекрасный вечер мне пришла мысль о том, что надо сделать там татуировку в виде птицы Феникс, это красивую художественную татуировку. Вот, собственно говоря, ее я и сделала, и теперь каждый раз, когда я вижу себя в зеркало, она меня радует, напоминает о том, что я была спасена прекрасными врачами. Вот, хочу поблагодарить всех, кто работает с маленькими, спасает жизни. Докторов, это, конечно, большое дело. Так что вот у меня вот такая история.
0: Какая замечательная история, да, ничего себе.
1: Как красиво вы обыграли свой шрам.
2: Ирина, спасибо цветная, вам большое. Цветная татуировка, Ирина, простите, спасибо. Еще один моментик просто.
3: Да, она цветная, художественная. Долго выбирала эскиз. Долго не знала, что хочу сделать на этом месте, но все-таки вот там много было всевозможных вариантов, но я остановилась именно на птице Феникс, потому что все-таки

0: тот момент так получилось, что было две клинические смерти во время операции, потому что детский организм, видимо, не справлялся с этим всем стрессом. И вот врачи не только провели операцию, но еще вернули меня обратно в эту жизнь.
1: Да уж.
2: Ну, это правда, да. Тогда птица Феникса, это как будто вообще прям очень символичная татуировка. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, обсуждаем свои шрамы, историю их возникновения. Можете тоже свою историю рассказать, например, написать в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Ритмо. Ритмо. Владимир сообщение свое прислал, тоже про шрам, как у него появился. Шел в Египте, Джафе. Экстрему, как говорится, ритму. Под шофе заболтался, не заметил низкий дорожный знак, рассек плечо. Остался шрам, всем сказал, что акула напала.
1: Ритмо случилось, конечно, да.
0: Да.
1: А ведь могло бы быть.
0: Да, друзья, у нас есть голосование. Если вы еще не проголосовали, не оставили свой голос, можно успеть это сделать, а мы через несколько минуток подведем итоги.

0: Это Another We Talk To You, в финале часа здесь на Европе Плюс. И под завершение эфира подводим итоги нашего голосования. Мы выясняли, украшают ли шрамы мужчину. 23% сказали, что нет, не украшают. А вот большинство, судя по всему, так или иначе считает, что да. 26% сказали, твердые, да, да, украшают. А 51%, ну, смотря где.
1: Ну, классно, что сегодня все продемонстрировали
0: свои шрамы. Наверное.
1: Да. Хотя, не знаю.
2: Ну, может быть, в следующий раз мы обсудим как раз, где именно должен быть шрам. Непосредственно. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Завтра 1 сентября. Всех с наступающим Днем Знаний. Ну, завтра еще, естественно, поздравим. И обсудим тему прям-таки к 1 сентября про школьную форму. Завтра будем говорить. Так что не растрясите эмоции. До завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

Халид и Dive Into Me прямо сейчас на Европе Плюс, 21.20 в Москве. Приветствую всех, кто проводит вечер, летний еще вечер вместе со мной, это Фомин. Да, это последний летний день в 26-м году, но вот такой вот он красивый, музыкальный. И завтра, ну вот так вот вишенкой на торте в Москве обещают 27, по-моему, градусов. Это же классно. Надеюсь, что весь сентябрь будет таким. Ну и, естественно, верю в то, что в твоем городе будет такая же ситуация. Кстати, дальше ситуация музыкальная. Heaven и отличный трек I Run.

Саша, Феликс, Яны, Ready for your love. Софья Лиз Бэкстер тоже обязательно появится. Ну и еще один дуэт, классный дуэт, Баста, Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Если я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь. И это классная музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро, в ближайшие 45, будь с нами.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23 часа в Москве.

радиостанции номер один в России, которая в прошлую пятницу очень даже успешно стартовала в нашем Еврохит ТОП-40, сразу разместилась на 30-й позиции, так что на этой неделе есть шанс увидеть хит в ТОП-20 чарта. Для этого заходим на наш сайт europaplus.ru, поддерживаем своим голосом, а итоги узнаем, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени вместе с Алексом Мануйловым. А прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой, услышим девчонок из группы Кэтсай, хит Animal, чуть раньше Айова, мы и послушаем Джейд, трек Чёрт через пару минут на Европе+.

словом, рекомендую. Поэтому заводим будильники на 7.00, чтобы все это дело не проспать. И следом послушаем еще одну отличную подборку, в которую вошли Марк Дан и Джованни Ричи с Дэн Сема «Let Me Die». И насладимся порцией соул-музыки. Тедди Свимс, мистер No и

электронных ребят из Франции. Послушаем обязательно. Клан Карусел, Райд. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30 минут. Так что оставаемся.

различных проектов последнего времени на Европе Плюс. Дивак. Информация, кто стоит за его созданием, отсутствует, но ясно одно. Дивак уже собирает почти 2 миллиона прослушиваний на Spotify каждый месяц, а трек Slow Down приближается к цифре в 6 миллионов стримов. Заявка более чем достойная, и уверен, эти цифры будут все увеличиваться. Да,

0: Потом KDDK, Алекса Альта с работой One and Two. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже в пятницу...
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Sweet Summer Nights. Да, к сожалению, прощаемся со сладкими летними ночами. Встречаем 1 сентября. Готовимся утром отправиться на школьные линейки сегодня. Ну а лето что? Лето осталось только помахать рукой и улыбнуться напоследок и ждать, когда оно к нам вновь вернется. Но не будем расстраиваться, поскольку сентябрь тоже порадует уже. 25 сентября в ВК-стадиуме состоится очередной живой завтрак с бригадой У. Как такие новости, а? В Элловике снова раскачают самый большой клуб страны и выйти в самый большой утренний эфир страны. Все это мы сделаем, конечно же, вместе. Тысячи слушателей Европы Плюс, хрустящие круассаны, тонны кофе, а плюсом на сцену поднимутся Тима Белорусских, Айова, Лирик и Богдан Медведев. Так что будет круто.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Кайга, Макс Макноун, дэнс-тема «Take Me Back». А еще появится артист живого завтрака с бригадой

25 сентября, Тима Белорусских, «Мысли». И Алекс Уоррен, «Fever Dream». Вот такой состав планируется. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

прекрасное место, где можно после рабочего дня обсудить острые темы, выговориться и от души посмеяться. Поэтому не пропускаем сегодня в 19.00 радиоактивное шоу на Европе Плюс. А прямо сейчас позитива нам подкинут Алок и Халид с хитом Dive Into Me, красотка Ava Max, Spotify и Dati с работой Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Рецепт предельно простой. Немного дэнс-попа, немного евро, электроденса. И на выходе получаются вот такие отменные работы. Это один из главных диджеев Бразилии Алок и один из самых узнаваемых голосов американской поп-сцены Халид. А внутри, привет, электронной классики нулевых. Да, действительно, Dive Into Me только что на радиостанции номер один в России. В Москве час 34, я Олег Шишкин, салют всем неспящим. Продолжим коротать эту ночь в режиме больше хитов и больше музыки. Услышим Джона Саммита, Дево и Джулио Чорч, Shades of Blue, еще Сидерленд, вирусный трек Ту-ту-туру и Боб Синклер и Кайза, танцевальная вещица I Can't Wait.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 2 ровно.

Bizarre, одно из самых успешных объединений последнего времени. Мартин Гаррикс, Мадонна на радиостанции номер один в России. И подтверждением тому является третья строчка в нашем еврохите. Это значит что? Ну, правильно. Работа пришлась многим по вкусу. Действительно, достойный.

23 в столице. Салют самым стойким, кто с нами проводит эту ночь. Продолжим заряжаться бодростью вместе с Европой Плюс и вместе с Бастой и группой Моя Мишель. Послушаем их совместное творение под названием «Если я буду танцевать», также предлагает Джонаса Блю, Edge of Desire. И захватим здоровяка с невероятным голосом. Тедди Свимс, мистер Know It All, уже через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Where? Around the world.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что можем предложить на эти полчаса. Список следующий. Филатов, Кэрис, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights.

слушаем парня, который сейчас в пике своей карьеры. Алекс Уоррен, Fever Dream. И все это мы услышим уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.